0: радио, канал 104.7.
1: Без возрастных ограничений.
0: Во Владивостоке 10 часов утра. С вами Радио Дача. Новости.
2: Здравствуйте. В студии Ева Орланова. Коротко о главном. Молодежь Владивостока будет нести вахту памяти. Россиянам могут разрешить брать отпуск из-за болезни родственников. Сегодня отмечается Международный день борьбы за права инвалидов. Подробности далее.

0: русского народа в Великой Отечественной войне. Как сообщили в городской администрации, акция проводится с 2015 года. В ее рамках по 8 мая с 12 до 16 часов курсанты, студенты, воспитанники детско-юношеских патриотических клубов будут нести почетный караул у Вечного огня мемориала «Боевая слава ТОВ» и у Вечного огня памятником морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В России работники смогут получить до 5 дней отпуска без сохранения зарплаты при болезни близкого человека. Такой законопроект внесен в Госдуму, об этом сообщает парламентская газета. Сейчас сотруднику в подобной ситуации приходится договариваться с работодателем, хотя помощь может потребоваться срочно, сопроводить в больницу или решить вопросы госпитализации. Новая норма закрепит четкую трудовую гарантию. Отпуск будет предоставляться по письменному заявлению и медицинскому документу. Он распространяется на случай болезни супруга, родителей, детей, братьев, сестер, бабушек, дедушек и внуков. Законопроект уже опубликован в базе Госдумы. 5 мая отмечается Международный день борьбы за права инвалидов. Свою историю эта дата ведет с 1992 года, когда в этот день люди с ограниченными возможностями одновременно в 17 европейских странах провели день борьбы за соблюдение равных прав инвалидов и против дискриминации людей с физическими, психическими или сенсорными ограничениями. С того времени подобные мероприятия стали традиционными. Цель даты – обратить внимание широкой общественности на проблемы, связанные с защитой прав людей с ограниченными возможностями. И к этому часу у меня все новости. Далее на 104.7 FM ваша любимая музыка. Не переключайтесь.
1: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

Ну а если у вас нету тети, то вам ее не потерять. И если вы не живете,

красивая, замечательная песня исполнителя Данка «Малыш». Дети — это прекрасно, великолепно и все самые лучшие слова в мире, а свои дети — это еще и подарок судьбы. Например, в 50-е годы обычным количеством детей в семье было двое и больше. В начале нулевых по статистике 1-2 ребенка в семье. А в настоящий момент люди все больше сосредоточены на карьере. И сейчас один ребенок в семье — это уже победа. Желаю всем нам побольше цветов в жизни, потому как нет ничего в жизни важнее, чем семья и дети. Для детей и взрослых, а также их родителей, скоро послушаем хит Стаса Михайлова, далее Сергей Лазарев.

0: Погода.
1: По информации Примгидромета, сегодня во Владивостоке будет переменная облачность без осадков. Ветер умеренный до сильного, температура воздуха днем до 16 градусов.
2: Реклама. Галина Васильевна, это ваши арендаторы. Хотим завести кошку.
3: А слона не хотите? Нельзя.
4: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
2: Моя квартира, мои правила.
5: Застройщик ООО СЗ проект С-44. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробные условия на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Внимание! Разыскивается клещ. Он хитер и очень опасен. При обнаружении срочно доставьте его в лабораторию медицинского центра «Асклепий». «Асклепий» – исследование на все виды клещевых инфекций. По клещу, его фрагментам или крови пациента. Телефон 279-400. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Александр Иванов и группа «Ронда» во Владивостоке. 22 мая. Цирк. 12+.
7: В специализированную роту туристической полиции города Владивостока требуются сотрудники на офицерские должности старшего инспектора и инспектора. Принятые на службу обеспечиваются полным пакетом соцгарантий, иногородним предоставляется жилье. Обращаться по адресу: город Владивосток, улица Борисенко, дом 106А. Телефон 2-744-038.
8: Так звучит ваш бизнес. Это скучно. М-сервис. С нами ваш бизнес заиграет. М-сервис. Монтаж и техническое обслуживание систем аудиовещания. М-сервис. 208-0101.
9: Татьяна Васильева и Ефим Шифрин в лирической комедии «Танцуй со мной». История о мужчине и женщине, полное ожидания, нетерпения, надежды, самолюбия и доверия. 20 мая в концерт-холл. 16+.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы во Владивостоке. 205-34-43.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункер.
1: В молодости есть все, кроме старых друзей.
0: Это радио «Дача».

0: Реклама.
1: Надеждинское Полесье, класс комфорт.
2: Помещаемся в дальневосточную и семейную ипотеку без доплат. Стоимость квартиры от 6 миллионов 900 тысяч.
1: Дом сдан. Телефон отдела продаж 209-11-99.
3: Застройщик ООО «СЗ Зимовосточная». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Ипотеку предоставляют банки-партнеры. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Весь мир обновлению весеннему рад. Значит, и нам нужен новый наряд. Чтоб новых костюмов и платьев пошить, рекомендуем в «Мастер» спешить. Радует «Мастер» людей круглый год. Магазин «Мастер» на Суханова 3 и 5. Широкий ассортимент нарядных тканей и фурнитуры для весны и наступающего лета. Телефон 243-26-54.
5: 16 мая, Приморская филармония. Премьера, шоу-спектакль «Мата Хари». Билеты на vl.ru.
6: Для аудитории 18+.
7: А чем так вкусно пахнет?
8: Это Машенькины пироги. Доставку привезли на мероприятие.
7: А мне хватит?
8: Машенькины пироги такие большие, в них так много начинки, что хватит всем.
9: Машенькины пироги. Сытный выбор для большой компании. 2-799-800.

0: Минус второй этаж ТРК «Седанка Сити». Полетаева 6D.
1: Кабаре-дуэт «Новые русские бабки» с новой уморительной программой «Комиксы». 22 мая на сцене «Концерт-холл».
2: Ограничение 16+.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы во Владивостоке. 205-34-43.

0: Группа «Руки вверх», а можно побольше добрых, нежных и ласковых хитов в эфире, возможно, кто-то подумал сейчас. А я вам отвечу, еще больше хитов впереди на радиодаче. А еще хит вы можете заказать и сами. Для этого есть не только программа по вашим заявкам «Удачный час», но и наша постоянная, а сегодня, между прочим, круглосуточная рубрика «Удачный момент». Телефон прежний 8495-995-2555. Звоните, передавайте привет и выбирайте музыкальный подарок. Буду очень рад помочь. А прямо сейчас, нет, не прямо сейчас, а через небольшое мгновение на очереди хит Олега Газманова и далее певица Жасмин.
1: Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
3: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВВ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов в месяц до конца лета при активации лимитовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее

0: Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: На Радио Дача.
2: Удачный момент.
3: Телефон в Москве
1: 8495-995-2555.
4: Здравствуйте, Радио Дача, Шекер Женя, город Соликамск, район Боровск. Передаю привет дорогому человечку, сладенькой Лене Логиновой. Прозвучит песня Сергея Крылова про девочку. Большое спасибо, Радио.

Вы слушаете радиоканал 104.7. Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 250543. Выдано Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Без возрастных ограничений. Во Владивостоке 11 часов утра. С вами Радио Дача. Вы слушаете радиоканал 104.7. Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 250543. Выдано Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Без возрастных ограничений. Во Владивостоке 11 часов утра. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Ева Арланова. Коротко о главном. Кадровый центр работы России помогает в социализации приморцев с ограниченными возможностями здоровья. В Госдуме предложили включить послеродовую реабилитацию женщин в ОМС. Почти треть россиян накопили от 30 до 50 тысяч рублей наличными. Подробности далее. Более 420 жителей Приморья с ограниченными возможностями здоровья с начала года обратились в кадровый центр работы России. И 121 из них уже приступил к своим обязанностям. За каждым человеком стоит персональный карьерный консультант. Это комплексный подход к социализации через труд. Параллельно кадровый центр ведет активную работу с работодателями. С начала года более 200 компаний «Край» получили консультации по квотированию и адаптации рабочих мест. Узнать о мерах поддержки и доступных вакансиях можно в филиалах кадрового центра Приморья, на портале «Работа России» или по телефону контакт-центра 8 800 250 24 64. В Госдуме предложили включить послеродовую реабилитацию женщин в ОМС. С такой инициативой выступил глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Парламентарий напомнил, что система ОМС формируется за счет тех средств, которые граждане или работодатели за граждан отчисляют в фонд обязательного медицинского страхования. Он подчеркнул, что это касается тех россиян, которые работают официально. Парламентарий считает, что отдых, восстановление здоровья, исправление возможных косметических дефектов за счет государства – вот что действительно нужно. Сергей Леонов добавил, что это лучше, чем лечить последствия антидепрессантами. Почти треть россиян накопили от 30 до 50 тысяч рублей наличными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. 26% хранят от 50 до 100 тысяч. Суммы от 100 до 150 тысяч рублей наличными есть в накоплениях у 21% россиян. Суммы свыше 150 тысяч лишь у 9%. Менее 30 тысяч рублей в копилке только у 15% участников исследования. Большинство же предпочитают держать деньги на счетах, выделяя небольшие суммы наличных для повседневных расходов. И к этому часу у меня все новости. Далее на 104.7 FM ваша любимая музыка. Не переключайтесь.

мелкими каплями ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.

0: Погода.
1: По информации Примгидромета, сегодня во Владивостоке будет переменная облачность без осадков. Ветер умеренный до сильного, температура воздуха днем до 16 градусов.
2: Реклама. Заказали и поехали. Компания «Примтрансфер» предоставит комфортный автобус для встречи гостей, доставки сотрудников, детских экскурсий и дальних путешествий. «Примтрансфер» с нами удобно. Телефон 8-964-443-1444.
3: Лаборатории ТАФИ 24 года, а забота о здоровье – лучший подарок. Только с 1 по 24 мая скидка 24% на медицинские анализы для взрослых и детей. Проверять важные показатели здоровья выгодно. ТАФИ 242-56-60. Сайт tafimed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Фрау Мода. Уже 32 года с вами. Спасибо, что выбираете нас, собираясь на свидание или в долгожданный отпуск. В честь своего дня рождения всю неделю с 1 по 4 мая дарим дополнительную скидку до 12%. Празднуем день рождения Фрау Мода вместе.
5: Кабаре-дуэт «Новые русские бабки» с новой уморительной программой «Комиксы». 22 мая на сцене «Концерт-холл».
6: Ограничение 16+.
7: Приморская сцена Мариинского театра представляет 21 мая одноактные балеты «Свадебка» и «Петрушка». Жемчужины авангарда Дягилева во Владивостоке. Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра.
8: Возрастное ограничение 12+.
9: Уважаемые предприниматели, приглашаем вас на главное событие дальневосточной столицы. Торжественный прием в честь Дня российского предпринимательства. По традиции, в этот день мы чествуем лучших предпринимателей города до Владивостока и Приморского края. Предпринимательское сообщество отмечает День российского предпринимательства 26 мая 2026 года. Информация по телефону 8-914-791-68-72. Категория 18+.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы во Владивостоке 205-34-43.

0: Маяки на Радио Дача.
1: Спонсор выпуска ООО «Люми», фармацевтическая компания «Люми Спасатель». 05.05.2026 на календаре. Сегодня, дорогие друзья, мы отмечаем Всемирный день общения. Когда и кому пришла в голову идея отмечать этот праздник, неизвестно, однако он, хоть и пока и неофициальный, но нужный и важный для всех нас. Ежедневное общение людей складывается из многих составляющих. Это и личное взаимодействие, и эмоциональное, и деловое, и светское, и даже манипулятивное, когда нам необходимо получить какую-то выгоду от собеседника. Но чтобы получить выгоду от радиодача, вам не нужно прибегать никаким манипуляциям, просто стоит набрать номер нашего автоответчика и поучаствовать в конкурсе. Тем более, что сейчас мы разыграем замечательный приз, это линейка бальзамов «Спасатель», набор витаминов от фармацевтической компании «Люми Спасатель». Звоните на наш автоответчик и правильно отвечайте на следующий вопрос. Итак, какой праздник, посвященный школе, часто проходит в мае? И три варианта ответа вам в помощь. Первый – это День Учителя. Второй – это Последний Звонок. И третий – это День Знаний. 262-0205. Звоните на наш автоответчик прямо сейчас. Если вы будете первым, кто ответит на вопрос, который прозвучал в нашем эфире ранее, именно вы получите приз от фармацевтической компании «Люми Спасатель». Итак, 262-0205. Звоните.
0: Реклама спонсора.
2: Фармацевтическая компания «Люми Спасатель» дарит слушателям радио «Дача Владивосток» линейку бальзамов «Спасатель» и набор витаминов для поддержания вашего здоровья. Бальзамы с натуральным составом, без гормонов и антибиотиков, помогают при ожогах, укусах насекомых, порезах и ссадинах. А витамины укрепят ваш иммунитет и поддержат организм в тонусе. Спрашивайте продукцию «Спасатель» в аптеках города и заказывайте на маркетплейсе «Озон». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

повело их навстречу с разных концов земли. Он шепчет имя во сне, для них слова не в цене. В ее мечтах тоже он, но в параллельной весне. Она просто прячет глаза, ему улыбаясь не смело. Она его любит, да только сказать не сумела.

0: Подарки на Радио Дача.
1: Спонсор выпуска ООО «Люми» – фармацевтическая компания «Люми-спасатель». Дорогие друзья, подводим итоги нашего конкурса, в котором мы разыграли линейку бальзамов «Спасатель» и набор витаминов от фармацевтической компании «Люми-спасатель». Некоторое время назад вам нужно было позвонить на автоответчик «Радио Дача» и первым правильно ответить на вопрос, какой праздник, посвященный школе, часто проходит в мае. Правильный ответ по традиции мы услышим от нашего победителя.
2: Последний звонок. Правильный ответ. Меня зовут Лилия.
1: Ну что ж, конечно же, вы правы. Принимайте поздравления от Радио Дача и приз от фармацевтической компании «Люми-спасатель». Мы обязательно с вами свяжемся. Это произойдет в течение недели с момента вашей победы в розыгрыше на Радио Дача «Владивосток». Дорогие друзья, те, кто не выиграл сегодня, не расстраивайтесь, участвуйте в наших конкурсах в следующий раз. До скорой встречи в эфире.
0: Реклама спонсора.
3: Фармацевтическая компания «Люми-спасатель» дарит слушателям Радио Дача «Владивосток» линейку бальзамов «Спасатель» и набор витаминов для поддержания вашего здоровья. Бальзамы с натуральным составом, без гормонов и антибиотиков, помогают при ожогах, укусах насекомых, порезах и ссадинах. А витамины укрепят ваш иммунитет и поддержат организм в тонусе. Спрашивайте продукцию «Спасатель» в аптеках города и заказывайте на маркетплейсе «Озон». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете радиоканал 104.7. Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 250-0543. Выдано Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Без возрастных ограничений.
1: Во Владивостоке полдень. Вы слушаете радио «Дача».

0: Реклама.
1: RB Excite. Автомобильные фильтры из Южной Кореи. Международные стандарты качества. Эффективная фильтрация. Автомобильные фильтры RB Excite. Чистое движение. От Москвы до Владивостока. Автомобильные фильтры RB Excite из Южной Кореи. Спрашивайте в магазинах города.
2: Роза Тимуровна, это ваш арендатор. Хочу стены перекрасить.
3: Это не художественная галерея. Нельзя.
4: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
5: Моя квартира, мои правила.
6: Застройщик ООО СЗ проект С-44. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробные условия на самолет.ру. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Проверьте сосуды в центре флебологии. Комплекс 3 в одном. УЗИ вен нижних конечностей. Скрининг артерий и консультация опытного сосудистого хирурга. Забота о вашем здоровье и профессиональный подход. Запись по телефону 202-54-32. Сеть клиник «Центр флебологии».
8: Возможны противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
9: А чем так вкусно пахнет?
10: Это Машенькины пироги. Доставку привезли на мероприятие.
9: А мне хватит?
10: Машенькины пироги такие большие, и в них так много начинки, что хватит всем.
11: Машенькины пироги. Сытный выбор для большой компании. 2-799-800.
12: В специализированную роту туристической полиции города Владивостока требуются сотрудники на офицерские должности старшего инспектора и инспектора. Принятые на службу обеспечиваются полным пакетом соцгарантий, иногородним предоставляется жилье. Обращаться по адресу: город Владивосток, улица Борисенко, дом 106А. Телефон 2-744-038.
13: Лаборатории ТАФИ 24 года. А забота о здоровье – лучший подарок. Только с 1 по 24 мая скидка 24% на медицинские анализы для взрослых и детей. Проверять важные показатели здоровья выгодно. ТАФИ 242-56-60. Сайт tafimed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: В 20 минутах от города. Всего 105 тысяч рублей за квадратный метр. Черновая, предчистовая отделка или под ключ. Детский сад в доме. Просторные парковки. Все для комфорта. ЖК «Золотая долина». Комфорт городской жизни в гармонии с природой. Телефон во Владивостоке 265-89-43. Застройщик АО СЗ «Солнечная долина Владивостока».
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы во Владивостоке 205-34-43.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сердце.

0: Реклама.
1: Мы создали идеальный пазл для комфортной жизни. Жилой комплекс «Секвойя Парк». Продуманные планировки. Авторский двор. Детский сад у дома. «Секвойя Парк» создан из преимуществ. Больше на prime1.rf. В мае инвестируйте в преимущества со скидкой до 1 000 000 рублей.
2: Проектное финансирование ВТБ ПАО. Застройщик АО «Прайм Групп». Проектная декларация на nash.dom.rf.
3: Внимание! Разыскивается клещ. Он хитер и очень опасен. При обнаружении срочно доставьте его в лабораторию медицинского центра «Асклепий». «Асклепий» – исследование на все виды клещевых инфекций. По клещу, его фрагментам или крови пациента. Телефон 279-400. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Весь мир обновлению весеннему рад. Значит, и нам нужен новый наряд. Чтоб новых костюмов и платьев пошить, рекомендуем в «Мастер» спешить. Радует «Мастер» людей круглый год. Магазин «Мастер» на Суханова 3 и 5. Широкий ассортимент нарядных тканей и фурнитуры для весны и наступающего лета. Телефон 243-26-54.
5: Ваня строит новый дом. Неуютно в доме том. Нет у Вани в доме бани. И отделка дрянь у Вани. Потому что он балбес. Не поехал в русский лес.
6: Русский лес. Качественный отделочный пиломатериал из липы, сосны, лиственницы, кедра. Евровагонка, блокхаус, имитация бруса, лестничные элементы из дуба и ясеня. Сибирские и финские печи. И все для строительства бань, саун и домов. Русский лес. Телефон 272-19-29.

0: Владивостоке. 22 мая. Цирк. 12+.
1: В лаборатории Unilab весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования. Только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы во Владивостоке. 205-34-43.

0: Вы слушаете радиоканал 104.7. Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 250-0543. Выдано управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Без возрастных ограничений. Во Владивостоке час дня. Вы слушаете радио «Дача». Новости.
1: Здравствуйте. В студии Ева Орланова. Коротко о главном. В Приморье проводят занятия для родственников зависимых людей. В России утвердили новые правила сдачи экзаменов на водительские права. Компании начали экономить на персонале. Подробности далее. Специалисты краевого наркологического диспансера помогают жителям Приморья справиться со зависимостью, состоянием, при котором жизнь близких людей полностью сосредоточена на контроле и помощи зависимому человеку. В течение года в отделении медицинской реабилитации проходят информационно-практические занятия для тех, кто хочет восстановить эмоциональное состояние, снизить тревогу и вернуть внимание к собственной жизни. Занятия проходят очно во Владивостоке на Гоголя 35. Доступно но также онлайн-подключение. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8-423-245-74-46, добавочный 217. Правительство России в отделении медицинской реабилитации проходят информационно-практические занятия для тех, кто хочет восстановить эмоциональное состояние, снизить тревогу и вернуть внимание к собственной жизни. Занятия проходят очно во Владивостоке на Гоголя 35. Доступно также онлайн-подключение. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8-423-245-74-46, добавочный 217. Правительство России утвердило новые правила сдачи экзаменов.

правила сдачи экзаменов на водительские права. Об этом сообщает парламентская газета. Так, теперь практически экзамен после успешной теории должны назначить не позднее, чем через 60 дней. А если за полгода сдать вождение не удалось, теорию придется пересдавать. Кроме того, кандидаты смогут не приносить бумажную справку, если она есть в федеральном реестре. Использование телефона, камеры и других средств связи тоже станет основанием для недопуска к экзамену. Также водительские права смогут аннулировать в случае неявки на внеочередной медосмотр. В апреле доля российских компаний, планирующих экономить на персонале, выросла до 25%. Речь идет о приостановке найма и сокращениях. Таковы данные Российского союза промышленников и предпринимателей. Около половины компаний намерены уволить часть сотрудников, перевести их на неполную занятость или отправить в неоплачиваемый отпуск. Планы по другим направлениям оптимизации остаются стабильными. Большинство участников опроса собираются урезать административные и общехозяйственные расходы, сократить потребление услуг и уменьшить благотворительные траты. И к этому часу у меня все новости. Далее на 104.7 FM ваша любимая музыка. Не переключайтесь.

0: Маяки на Радио Дача.
1: Спонсор выпуска ИП Яровая Дарья Викторовна. Струнный квартет «Теория струн». А сейчас мы приглашаем принять участие в нашем конкурсе всех любителей классической музыки, а также рок-опер, вальсов и арий. Потому что на этот раз мы разыграем два билета на концерт «Театр музыки» от Сильвы до Юноны от струнного квартета «Теория струн». Ваша задача – позвонить на автоответчик «Радио Дача», сказать кодовую фразу «Хочу на концерт». Ну а далее мы ждем от вас правильного ответа на следующий вопрос. Итак, кто исполнял арию мистера Икса? И три варианта ответа. Первый – Федор Шаляпин. Второй – Георг Оц. И третий – Муслим Магомаев. 262-0205, набирайте эти цифры прямо сейчас. Не забывайте про кодовую фразу нашего конкурса «Хочу на концерт». Ну а затем мы ждем от вас правильного ответа на вопрос, кто исполнял арию мистера Икса. 262-0205.
0: Реклама спонсора.
1: Квартет «Теория струн» приглашает на программу «Театр музыки» от Сильвы до Юноны. Впервые за один вечер искрометная классика, рок-опера, вальсы и страстные арии. «Судьба Сильвы», романс мистера Икса, знаменитый дуэт из «Юноны и Авось», вальс, маскарад и другие хиты. Живой звук, полное погружение. Ждем вас 22 мая в 18:30 в церкви Святого Павла. Билеты на сайте vl.ru. 0+.

0: Погода.
1: По информации Примгидромета, завтра во Владивостоке будет облачно, морось, утром местами туман. Ветер умеренный до сильного, температура воздуха днем до 15 градусов.
0: Реклама. RB Excite. Автомобильные фильтры из Южной Кореи. Международные стандарты качества. Эффективная фильтрация. Автомобильные фильтры RB Excite. Чистое движение от Москвы до Владивостока. Автомобильные фильтры RB Excite из Южной Кореи. Спрашивайте в магазинах города.
2: Заказали и поехали. Компания «Примтрансфер» предоставит комфортный автобус для встречи гостей, доставки сотрудников, детских экскурсий и дальних путешествий. «Примтрансфер» с нами удобно. Телефон 8-964-443-1444.
3: Надеждинское Полесье, класс комфорт.
4: Помещаемся в дальневосточную и семейную ипотеку без доплат. Стоимость квартиры от 6 900 000.
3: Дом сдан. Телефон отдела продаж 209-11-99.
5: Застройщик ООО «Созима Восточная». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Ипотеку предоставляют банки-партнеры. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Внимание! Разыскивается клещ. Он хитер и очень опасен. При обнаружении срочно доставьте его в лабораторию медицинского центра «Асклепий». «Асклепий» – исследование на все виды клещевых инфекций. По клещу, его фрагментам или крови пациента. Телефон 279-400. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Пора на пикник. В Реми Сити шашлыки собственного производства на любой вкус. До 18 мая голень куриная маринованная, охлажденная, всего по 37,05 за 100 грамм. Реми. Готовим с любовью.
8: Уважаемые предприниматели, приглашаем вас на главное событие дальневосточной столицы. Торжественный прием в честь Дня российского предпринимательства. По традиции, в этот день мы чествуем лучших предпринимателей города Владивостока и Приморского края. Предпринимательское сообщество отмечает День российского предпринимательства 26 мая 2026 года. Информация по телефону 8-914-791-68-72. Категория 18+.
9: Проверьте сосуды в центре флебологии. Комплекс 3 в одном. УЗИ вен нижних конечностей. Скрининг артерий и консультация опытного сосудистого хирурга. Забота о вашем здоровье и профессиональный подход. Запись по телефону 202-54-32. Сеть клиник «Центр флебологии».
10: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы во Владивостоке. 205-34-43.

Реклама. Фрау Мода. Уже 32 года с вами. Спасибо, что выбираете нас, собираясь на свидание или в долгожданный отпуск. В честь своего дня рождения всю неделю с 1 по 4 мая дарим дополнительную скидку до 12%. Празднуем день рождения Фрау Мода вместе.

0: Комфорт городской жизни в гармонии с природой. 265-89-43. Застройщик АО «СЗ «Солнечная долина» Владивостока.
1: Вот достроил Ваня дом. А готовить что же? В нем очень ценится в народе кулинарить на природе. Чтоб традицию сберечь, покупай мангал и печь. Компания «Русский лес». Продаем мангалы, коптильни, печи, тандыры, казаны и другие полезные штуки для приготовления пищи на открытом воздухе. Удиви гостей. «Русский лес». 272-19-29.
2: В лаборатории Unilab весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования. Только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Вы руководитель компании и вам нужен сервер? Компания ASK Computers. Телефон 244-6600.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы во Владивостоке. 205-34-43.

0: Подарки на Радио Дача.
1: Спонсор выпуска ИП Яровая Дарья Викторовна. Струнный квартет «Теория струн». Дорогие радиослушатели, сейчас мы подведем итоги нашего конкурса. Напоминаю, что на этот раз мы разыгрывали два билета на концерт «Театр музыки» от Сильвы до Юноны от струнного квартета «Теория струн». Ранее вам нужно было ответить на вопрос, кто исполнял арию мистера Икса. Правильный ответ мы узнаем от нашего победителя.
2: Хочу на концерт «Диор».
1: Ну что ж, браво, вы правы. Именно вы получаете сегодня два билета на концерт «Театр музыки» от Сильвы до Юноны от струнного квартета «Теория струн». Мы вас поздравляем. С вами мы свяжемся в течение недели с момента вашей победы в конкурсе. Всех остальных меломанов, любителей прекрасной музыки и не только, мы приглашаем принять участие в наших конкурсах в следующий раз. Слушайте внимательно эфир «Радио Дача» и непременно звоните. До скорой встречи.
0: Реклама спонсора.
1: Квартет «Теория струн» приглашает на программу «Театр музыки» от Сильвы до Юноны. Впервые за один вечер искрометная классика, рок-опера, вальсы и страстные арии. «Судьба Сильвы», романс мистера Икса, знаменитый дуэт из Юноны и Авось, вальс, маскарад и другие хиты. Живой звук, полное погружение. Ждем вас 22 мая в 18:30 в церкви Святого Павла. Билеты на сайте vl.ru. 0+.

0: Виктор Королёв на радио «Дача». Ну вот только майской грозы нам и не хватало. Не надо, спасибо. Мы, может, только весну по-настоящему встречать начали. Требуем оставить солнце за окном. Ладно, пожалуй, митинг окончен в пользу хорошей погоды. На радость всем жителям городов вещания радио «Дача». У микрофона Иван Никитин. Всем желаю легкого пробуждения. Ну, легкого, прям как перышко. Скоро послушаем весенний хит Батыра Шукенова и обязательно исполним музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент».
1: Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калинина.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
3: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВВ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации лимитовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правила на сайте www.vbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
6: От вредителей. АЛЛАТАР. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. АЛЛАТАР.
7: Любовь здесь проходит проверку.
8: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
9: 16+.
10: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная. Потрясающий эффект.
11: Будь подвижным, энергичным, с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно, с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
12: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
13: От колорадского жука «Карада». Теперь с усиленным эффектом. Действует надежно. «Карада».
14: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень». Экономично и просто. «Здравень» — это выгодно.
15: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра. Тройной удар. Жукобор Экстра. Конец всем вредителям.
16: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть.
17: Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь.
18: Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
19: От болезней и вредителей картофель защитит. Препарат надежный под названием «Клубнищит».
20: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023, звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные подкрепленный мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 23. Натуральный растительный комплекс секрет императора – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Звоню из города Саратов. Меня зовут Сергей. Хочу передать привет Алисе из города Саратова. Она самая лучшая, красивая, драгоценная, замечательная. И заказать песню Артура Пирожкова «Спасибо, Радио «Дача».
3: Если хочешь танцевать,

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – решение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать мукосат и живите в движении.
2: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы мукосат.
3: Лад не является лекарственным средством.
4: Радиоканал 104.7.
5: Без возрастных ограничений.
4: Во Владивостоке 2 часа дня. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Новости.
1: Здравствуйте. В студии Ева Орланова. Коротко о главном. Жители Приморья предупредили о высоком классе пожарной опасности в ближайшие дни. В Госдуме предложили уведомлять об эвакуации автомобиля через госуслуги. В Китае набирают популярность курицы-питомцы. Подробности далее. В Приморье в ближайшие дни объявлен 4-й, то есть высокий класс пожарной опасности. МинГОЧС края просит жителей быть осторожнее с огнем, не жечь костры, не бросать спички и сигареты и не использовать открытый огонь. Виной всему теплая и ветреная погода, которая способствует быстрому распространению огня в лесах. Нарушители ждут серьезные последствия. Штрафы до 2 миллионов рублей, а в тяжелых случаях уголовное дело. Если вы стали свидетелем пожара, сообщите по телефону пожарно-спасательной службы 101 или на единый телефон вызова экстренных служб 112. В Госдуме предложили обязать службы оперативно уведомлять владельцев об эвакуации автомобилей через госуслуги. Сообщение должно содержать адрес, причину эвакуации и информацию о том, куда увезли машину. Данное предложение лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. По словам депутата, свидетелям пожара сообщите в телефон спасательной службы 101 или на единый телефон вызова экстренных служб 112. В Госдуме предложили обязать службы оперативно уведомлять владельцев об эвакуации автомобилей через госуслуги. Сообщение должно содержать адрес, причину эвакуации и информацию о том, куда увезли машину. Данное предложение лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. По словам депутата, сейчас многие граждане узнают о эвакуации.

0: Об этом сообщается в исследовании ВЦИОМ. Если в 2019 году купить дачу или участок хотели около половины жителей городов, то сейчас уже примерно 70%. Все больше людей рассматривают загородный дом не как дачу, а как место для постоянного проживания. Особенно высокий интерес к такой жизни отмечают у молодых людей. Эксперты связывают этот тренд с последствиями пандемии и развитием индивидуального жилищного строительства. И к этому часу у меня все новости. Далее на 104.7 FM ваша любимая музыка. Не переключайтесь.
1: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: потрясающей музыкой. Впереди у нас любимые композиции Дмитрия Колдуна, Нюши с Чинконгом и Паскаля. Также в этом часе будет рубрика «Гороскоп». Узнаем, что звезды нам напророчили на день сегодняшний, 5 мая. Меня зовут Мария Федорова, вы слушаете «Радио Дача». Всем привет!
1: Ваше начало.

0: Russia.
1: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун. Представляю вам свою новую песню «Музыка моя». Уверен, она станет отличным дополнением вашего хорошего настроения. Слушайте новинку на радио «Дача».

0: Если вам чего-то или кого-то не хватает, вспоминайте того волка, который прошел 2000 километров из Словении в Италию, встретил там волчицу и завел более 40 волчат. Вот так-то, друзья. И, как говорится, под лежачий камень и вода не течет. Утекают драгоценные минуты этого утра на радио «Дача». Уже скоро будем в новый час вступать, ну, минуток через 40. Прежде же насладимся на радио «Дача» хитами Дмитрия Маликова и Татьяны Булановой. И рубрика «Гороскоп» обещает.
1: Погода.
2: По информации «Примгидромета», завтра во Владивостоке будет облачно. Морось, утром местами туман. Ветер умеренный до сильного. Температура воздуха днем до 15 градусов.
1: Реклама.
3: Заказали и поехали. Компания «Примтрансфер» предоставит комфортный автобус для встречи гостей, доставки сотрудников, детских экскурсий и дальних путешествий. «Примтрансфер» с нами удобно. Телефон 8-964-443-1444.
1: Приморская сцена Мариинского театра представляет 14 мая шедевр романтического балета «Раймонда». Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра. Возрастное ограничение 6+.

0: Гороскоп на Радио Дача.
1: Радиодача «Гороскоп» на вторник. Сегодня день подталкивает к движению и новым решениям. Овны, стрельцы и водолеи почувствуют, что готовы прерывать привычный сценарий. Возможны неожиданные идеи, желание изменить планы или попробовать что-то новое. Тельцы, раки и весы будут особенно чувствительны к атмосфере вокруг себя. Не исключены важные разговоры, связанные с личной жизнью или отношениями. Девы, козероги и скорпионы смогут сосредоточиться на практической стороне жизни. Это хороший день для серьезных решений, финансовых расчетов и рабочих вопросов. Не стоит откладывать разговоры, которые давно назрели. Близнецы, львы и рыбы могут столкнуться с неожиданными изменениями в планах. Лучше не цепляться за жесткий график, гибкость сегодня принесет больше пользы.
2: Спонсор ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биловы способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
0: Гороскоп на Радио Дача. Каждое утро. Не пропустите.

0: Фрау Мода. Уже 32 года с вами. Спасибо, что выбираете нас, собираясь на свидание или в долгожданный отпуск. В честь своего дня рождения всю неделю с 1 по 4 мая дарим дополнительную скидку до 12%. Празднуем день рождения Фрау Мода вместе.
1: Весь мир обновлению весеннему рад. Значит, и нам нужен новый наряд. Чтоб новых костюмов и платьев пошить, рекомендуем в «Мастер» спешить. Радует «Мастер» людей круглый год. Магазин «Мастер» на Суханова 3 и 5. Широкий ассортимент нарядных тканей и фурнитуры для весны и наступающего лета. Телефон 243-26-54.
2: 16 мая, Приморская филармония. Премьера. Шоу-спектакль «Мата Хари». Билеты на vl.ru. Для аудитории 18+.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы во Владивостоке. 205-34-43.
4: 5-5. Оставайтесь в компании «Радио «Дача». Всем добрейшего.

0: этой песни «Букет» Александра Барыкина. Итак, на велосипеде «Урал», представляете, «Урал», ехал мужчина с букетом, такой с бородкой, в белой кепке дачной, видимо, к даме своей. Романтик, одним словом, надеюсь, барышня оценила такой подход. Романтичного утра желаю всем слушателям радио «Дача». Продолжим наслаждаться любимой музыкой. Вскоре послушаем Стаса Михайлова и заявку исполним в рубрике «Удачный момент». Будем вместе!
1: Реклама. Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ, ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
6: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
8: А давай. Только шашлык еще возьмем.
7: А где самый вкусный?
8: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
9: Подробности на сайте чижик.клаб.
10: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
11: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
12: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
13: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
15: Просто так.
14: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации ледовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правилах на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
16: Скидки в аптеках столички.
17: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
16: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
18: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
19: От вредителей Алатар — двойной удар. Быстро действует и долго защищает. Алатар.
20: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям.
21: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть.
22: Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь.
23: Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Михаил Шуфутинский.
15: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
1: Юлиана Караулова.
0: Отпетые мошенники. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
6: Здравствуйте, уважаемые слушатели «Радио Дача». Здравствуйте, уважаемые коллективы «Радио Дача». С уважением к вам, Шеки Женя, город Соликамск, район Боровск. Пизы привет дорогому человечку с Аденькой Лене Логиновой Алене. Пизы привет Аркадьевичу, Владу. И давайте послушаем песню «Подожди, дожди» в исполнении Игоря Корнелюка. Еще поздравляю всех ветеранов с наступающим праздником Великой Победы. Крепкого здоровья вам. Большое спасибо. Радио «Дача».

0: квартиру сниму на суточный раунд.
1: Радиоканал 104.7.
2: Без возрастных ограничений.
1: Во Владивостоке 4 часа дня. С вами Радио Дача. Новости.
3: Здравствуйте. В студии Ева Орланова. Коротко о главном. Во Владивостоке будет ограничен въезд на муниципальную парковку на Корабельной набережной. МВД разъяснило, что использование магнитных рамок для крепления госномеров законно. Сегодня отмечается Международный день акушерки. Подробности далее. Во Владивостоке в связи с подготовкой к запуску салюта в честь 81-й годовщины Победы с 19 часов 8 мая и до полуночи 9 мая будет ограничен въезд на территорию муниципальной парковки, расположенной на Корабельной набережной 1. Автомобилистов просят заблаговременно убрать транспорт с территории парковки. Как отметили в городском центре организации дорожного движения, после завершения салюта и наведения порядка парковка вновь откроется для автомобилистов. В России использование магнитных рамок для крепления госномеров законно, если они не закрывают и не искажают регистрационный знак. Об этом сообщили в МВД. Поводом стало обращение депутата Ярослава Нилова. В регионах водители иногда штрафуют или даже пытаются лишить прав, хотя закон не требует конкретного способа крепления номера. В ведомстве подчеркнули, что нарушения возникают только при использовании устройств, скрывающих или изменяющих номер, например, рамок со шторками, переворачивающихся знаков или электронных панелей. Чтобы избежать разночтений, госавтоинспекции дополнительно разъяснят правила применения таких рамок. 5 мая отмечается Международный день акушерки. Идею праздника предложила Международная ассоциация акушерок на конференции в Нидерландах в 1987 году. Однако статус официального праздника этот день приобрел только в 1992. Сегодня он отмечается более чем в 50 странах. Основная цель праздника – информировать население о важности работы акушерок. Значимость этой профессии переоценить трудно, ведь именно от акушерки, от ее опыта, знаний и навыков очень часто зависит жизнь и здоровье матери и ребенка. И к этому часу у меня все новости. Далее на 104.7 FM ваша любимая музыка. Не переключайтесь.
1: Вы слушаете Радио Дача. Для слушателей старше 16 лет.
4: Ты

0: Дарья, встречаем его в компании «Радио Дача». Примерно минут так через 20-25 сыграем в игру из песни «Слов не выкинешь». Вручим победителю, разумеется, классный подарок от «Радио Дача». Послушаем песню в его исполнении. И продолжим наслаждаться хитами профессионалов. Впереди у нас композиции Валерия Золотухина, Эдгара в дуэте с Радой Рай и Ларисы Черниковой. Всем привет!
1: Ваше начало.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Синие птицы гнездятся там, где верят в чудеса.
0: Это радио «Дача».
2: Счастье вдруг

Верю и не верю. Падал снег, плыл рассвет, осень моросила.

сады, которые сейчас за столичными окнами, все цветет, птицы поют, по-летнему тепло. Неужели дождались, друзья? Правда, ненадолго, так что успевайте насладиться шикарной погодой. И шикарной музыкой тоже наслаждайтесь. Впереди на радиодаче хиты Владимира Преснякова и Натали. И будет рубрика «Праздник каждый день». Расскажу в ней, какое событие можно отметить сегодня, 5 мая. Будем вместе!

0: Погода.
1: По информации Примгидромета, завтра во Владивостоке будет облачно, морось, утром местами туман. Ветер умеренный до сильного, температура воздуха днем до 15 градусов.
2: Реклама. Галина Васильевна, это ваши арендаторы. Хотим завести кошку.
3: А слона не хотите? Нельзя.
4: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
5: Моя квартира, мои правила.
6: Застройщик ООО СЗ проект С-44. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробные условия на самолет.ру. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Лаборатории ТАФИ 24 года. А забота о здоровье – лучший подарок. Только с 1 по 24 мая скидка 24% на медицинские анализы для взрослых и детей. Проверять важные показатели здоровья выгодно. ТАФИ 242-56-60. Сайт tafimed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Кабаре-дуэт «Новые русские бабки» с новой уморительной программой «Комиксы». 22 мая на сцене концерт-холл.
9: Ограничение 16+.
10: А чем так вкусно пахнет?
11: Это Машенькины пироги. Доставку привезли на мероприятие.
10: А мне хватит?
11: Машенькины пироги такие большие, в них так много начинки, что хватит всем.
8: Машенькины пироги. Сытный выбор для большой компании. 2-799-800.

0: каждый день на радио «Дача».
1: Сегодня 5 мая отмечается Всемирный день гигиены рук. Праздник, который напоминает о том, что мытье рук является ключевым компонентом снижения риска целого ряда заболеваний. Много чего неприятного можно подцепить именно через руки, а потому необходимо тщательно следить за их чистотой, особенно за пальцами и ногтями. Кстати, мыть руки нужно не менее 30 секунд. Всех с праздником!
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Утренняя игра.
1: Из песни слов не выкинешь. На радио «Дача».
2: Будем сейчас играть со слушателями в игру «Из песни слов не выкинешь». И предлагаю вспомнить сегодня композиции из эфира «Радио «Дача» про руки. Новинку от Полины Гагариной «Твоими руками» уже послушали, поэтому нужно вспомнить что-то другое. Другие песни, которых тоже очень много в нашей фонотеке. Итак, и как только нужная композиция придет в голову, звоните к нам на «Радио «Дача» по номеру телефона 84.
1: Реклама.
3: В лаборатории Unilab весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования. Только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: 16 мая, Приморская филармония. Премьера, шоу-спектакль «Мата Хари». Билеты на vl.ru.
5: Для аудитории 18+.
6: Специализированную роту туристической полиции города Владивостока требуются сотрудники на офицерские должности старшего инспектора и инспектора. Принятые на службу обеспечиваются полным пакетом соцгарантий, иногородним предоставляется жилье. Обращаться по адресу: город Владивосток, улица Борисенко, дом 106А. Телефон 2-744-038.
7: Так звучит ваш бизнес. Это скучно. М-сервис. С нами ваш бизнес заиграет. М-сервис. Монтаж и техническое обслуживание систем аудиовещания. М-сервис. 208-0101.
8: Уважаемые предприниматели, приглашаем вас на главное событие дальневосточной столицы. Торжественный прием в честь Дня российского предпринимательства. По традиции, в этот день мы чествуем лучших предпринимателей города Владивостока и Приморского края. Предпринимательское сообщество отмечает День российского предпринимательства 26 мая 2026 года. Информация по телефону 8-914-791-68-72. Категория 18+.
9: Татьяна Васильева и Ефим Шифрин в лирической комедии «Танцуй со мной». История о мужчине и женщине, полное ожидание, нетерпение, надежды, самолюбие и доверие. 20 мая в концерт-холл. 16+.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы во Владивостоке. 205-34-43.

0: утренняя игра.
1: Из песни слов не выкинешь. На радио «Дача».
0: Прилетели все. Будем сейчас подводить итоги игры. Из песни слов не выкинешь. На радио «Дача». Узнаем, какую же песню исполнил наш счастливчик. Песня про руки должна была быть. Много было звонков, но Дамир из Усинска дозвонился первый. Вот что он нам исполнил.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Дамир Гельманов, я из города Усинска. И про тему про руки я вспомнил песню Ирины Аллегровой «Я тучи разгоню руками». Я тучи разгоню руками, и прошлое закрою дверь, и спрячусь за семью замками. Ты не ищи меня теперь. Я тучи разгоню руками. И всем слушателям я желаю, чтобы не было никаких туч, и со всеми майскими праздниками. Особенно желаю удачи своей маме Ольге. Спасибо большое, радио «Дача».
0: Дамир, ваш фальцет просто сразил меня наповал. Соответственно, вручаем вам классный подарок от радио «Дача». Подарок от Waterdent. Набор для комплексной гигиены полости рта. Идеальная чистота и свежесть каждый день. В комплекте жидкость для ирригатора, ополаскиватель для рта, детская пенка-ополаскиватель, пенка для полости рта и скребок для языка. Забота о себе начинается с деталей. И еще раз благодарим вас за игру. Друзья, завтра обязательно вновь сыграем. Кому-то тоже подарок вручим. А прямо сейчас будем слушать ту самую песню Ирины Аллегровой «Я тучи разведу руками» на радио «Дача».
3: Уже другая в комнате, где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней.

0: и корабля дождусь. Поверь, из песни слов не выкинешь.
1: Этим утром на радио «Дача».
2: Реклама.
3: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
4: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
5: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
6: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
5: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений.
7: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
8: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
9: Кэшбэк до 3000 баллов в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правила на сайте www.vbdfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
10: Выпиваем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
11: Кисель Леавит, желудок поблагодарит.
12: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
13: От Вернер?
12: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
13: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
12: Чижик. 100% гарантия качества.
14: Чижик.
15: Подробности на сайте чижик.клаб.
16: Скидки в аптеках столички.
17: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
16: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
18: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
19: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
20: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
21: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
22: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
23: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
24: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
23: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
25: С «Гринлайф» на грядке все в порядке.
26: Получай больше вкусного и полезного урожая без химикатов. Green Life. Реально натурально. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города.
27: От вредителей. Алатар. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. Алатар.
28: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют! Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
29: Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
30: Радио Дача представляет!
31: Как пишете, Челокнесса!
0: Маленький храбрый морской змей зовет в красочное киноприключение. Всего-то нужно совершить подвиг и спасти родной остров от надвигающейся угрозы. Смотри захватывающий мультфильм «Несси. Чудище из Лох-Несс» в кино с 7 мая. 6+.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
2: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Меня зовут Александр Незванов. Я с города Челябинска. Передаю привет своему другу Эдику Муслюмову. Желаю ему отлично сдать экзамены в автошколе. Всего самого хорошего. Пусть он всегда будет таким же хорошим пацаном. И пусть у него все обязательно в этой жизни получится. И поставьте для него песню «Плывет веночек» Надежды Кадышевой и ансамбля «Золотое кольцо». Спасибо, дорогой радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
3: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно, настроить суставы на нужный лад, помогут капсулы Мукасат.
4: Лад не является лекарственным средством.
5: Радиоканал 104.7.
6: Без возрастных ограничений.
5: Во Владивостоке 5 часов дня. Вы слушаете «Радио Дача».

Здравствуйте! В студии Ева Орланова. Коротко о главном. Молодежь Владивостока будет нести вахту памяти. Россиянам могут разрешить брать отпуск из-за болезни родственников. Сегодня отмечается Международный день борьбы за права инвалидов. Подробности далее.

0: советского народа в Великой Отечественной войне. Как сообщили в городской администрации, акция проводится с 2015 года. В ее рамках по 8 мая с 12 до 16 часов курсанты, студенты, воспитанники детско-юношеских патриотических клубов будут нести почетный караул у Вечного огня мемориала «Боевая слава ТОВ» и у Вечного огня памятником морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В России работники смогут получить до 5 дней отпуска без сохранения зарплаты при болезни близкого человека. Такой законопроект внесен в Госдуму, об этом сообщает парламентская газета. Сейчас сотруднику в подобной ситуации приходится договариваться с работодателем, хотя помощь может потребоваться срочно, сопроводить в больницу или решить вопросы госпитализации. Новая норма закрепит четкую трудовую гарантию. Отпуск будет предоставляться по письменному заявлению и медицинскому документу. Он распространяется на случай болезни супруга, родителей, детей, братьев, сестер, бабушек, дедушек и внуков. Законопроект уже опубликован в базе Госдумы. 5 мая отмечается Международный день борьбы за права инвалидов. Свою историю эта дата ведет с 1992 года, когда в этот день люди с ограниченными возможностями одновременно в 17 европейских странах провели день борьбы за соблюдение равных прав инвалидов и против дискриминации людей с физическими, психическими или сенсорными ограничениями. С того времени подобные мероприятия стали традиционными. Цель даты – обратить внимание широкой общественности на проблемы, связанные с защитой прав людей с ограниченными возможностями. И к этому часу у меня все новости. Далее на 104.7 FM ваша любимая музыка. Не переключайтесь.
1: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: людей с ограниченными возможностями. И к этому часу у меня все новости. Далее на 104.7 FM ваша любимая музыка. Не переключайтесь.
1: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: нарисовать на руке корону, какую-нибудь маленькую, незаметную, ну, вернее, заметную, но не всем, то, глядя на нее, всегда будете вспоминать, что вы царица, королева, и поведение будет соответствующим. Это такая мотивация для самоконтроля и собранности. Надо будет попробовать, друзья. И надо будет послушать хорошую музыку для чудесного настроения на этот вторник. Впереди у нас на радиодаче хиты Евгения Григорьева и Валерий. Оставайтесь с нами.
1: Ваше начало дня.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть, остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари, налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой-нибудь.

0: страдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.
1: Хорошо, там, где есть радиодача.
2: Если хочешь танцевать.

0: Именно май многие выбирают для того, чтобы играть свадьбы. Кстати, сегодня чудесный день для такого торжества. Написано в лунном календаре черным по белому. Так что, если сегодня вы закрепляете свои отношения печатью, хочу сказать вам горько. Вернусь к любимой музыке. Совсем скоро обещаю поставить пластиночки замечательные на радио. Удачи.
1: Погода.
2: По информации Примгидромета, завтра во Владивостоке будет облачно, морось, утром местами туман. Ветер умеренный до сильного, температура воздуха днем до 15 градусов.
1: Реклама. RB Excite. Автомобильные фильтры из Южной Кореи. Международные стандарты качества. Эффективная фильтрация. Автомобильные фильтры RB Excite. Чистое движение. От Москвы до Владивостока. Автомобильные фильтры RB Excite из Южной Кореи. Спрашивайте в магазинах города. В 20 минутах от города. Всего 105 тысяч рублей за квадратный метр. Черновая, предчистовая отделка или под ключ. Детский сад в доме. Просторные парковки. Все для комфорта. ЖК «Золотая долина». Комфорт городской жизни в гармонии с природой. Телефон во Владивостоке 265-89-43. Застройщик АО СЗ «Солнечная долина Владивостока».
3: Фрау Мода. Уже 32 года с вами. Спасибо, что выбираете нас, собираясь на свидание или в долгожданный отпуск. В честь своего дня рождения всю неделю с 1 по 4 мая дарим дополнительную скидку до 12%. Празднуем день рождения Фрау Мода вместе.
4: Проверьте сосуды в центре флебологии. Комплекс 3 в 1. УЗИ вен нижних конечностей. Скрининг артерий и консультация опытного сосудистого хирурга. Забота о вашем здоровье и профессиональный подход. Запись по телефону 202-54-32. Сеть клиник «Центр флебологии».
5: Возможны противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
6: А чем так вкусно пахнет?
7: Это Машенькины пироги. Доставку привезли на мероприятие.
6: А мне хватит?
7: Машенькины пироги такие большие, в них так много начинки, что хватит всем.
8: Машенькины пироги. Сытный выбор для большой компании. 2-799-800.

0: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
1: У Rich Family на Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, УГРН, 110, 547, 605, 1196.
2: Мы создали идеальный пазл для комфортной жизни. Жилой комплекс «Sequoia Park». Продуманные планировки. Авторский двор. Детский сад у дома. «Sequoia Park» создан из преимуществ. Больше на prime1.rf. В мае инвестируйте в преимущества со скидкой до 1 000 000 рублей.
3: Проектное финансирование ВТБ ПАО. Застройщик АО «Prime Group». Проектная декларация на nas.dom.rf.
4: Лаборатории Unilab весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования. Только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Вы руководитель компании и вам нужен сервер? Компания ASK Computers. Телефон 244-6600.
6: Приморская сцена Мариинского театра представляет 20 мая комическая яркая опера «Любовь к трем апельсинам». Сказка о принце, влюбленном в апельсины. Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра.
7: Возрастное ограничение 6+.
8: Внимание! Разыскивается клещ. Он хитер и очень опасен. При обнаружении срочно доставьте его в лабораторию медицинского центра «Асклепий». «Асклепий» – исследование на все виды клещевых инфекций. По клещу, его фрагментам или крови пациента. Телефон 279-400. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы во Владивостоке. 205-34-43.

0: добрейшего майского вторника.
1: Дачные объявления.
2: Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
3: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
2: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово-ботаника» в «Одноклассниках».
3: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
2: На волнах «Радио Дача».
4: Реклама.
5: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
6: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
7: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
8: Подробности на tixfli.rf.
9: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы.
10: Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
11: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
12: А давай, только шашлык еще возьмем.
11: А где самый вкусный?
12: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества.
13: Чижик!
14: Подробности на сайте чижик.клаб.
15: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
16: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67 8 800 267 67
17: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
18: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
19: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
20: Лопаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лопаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
21: От вредителей. Алатар. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. Алатар.
22: Муз-ТВ представляет.

0: дача на Муз-ТВ.
1: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
0: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
2: Любовь здесь проходит проверку.
3: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
4: 16+.
5: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! «Великий воин»!
0: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Григорий Лепс.
7: А

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
5: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
6: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Сергей. Я живу в Челябинской области, город Коркино. Хочу передать привет своей подруге Елене Зайцевой. Пожелать ей хорошего настроения, прекрасного здоровья, чтобы у нее все было прекрасно. Пусть ее подружки никогда не болеют, а дети будут всегда здоровыми. Ну, в общем, всего-всего самого хорошего. Также прошу поставить песню Любови Успенской «Любимый». Спасибо, дорогое радио «Дача».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
5: 6+.
6: Радиоканал 104.7.
7: Без возрастных ограничений.
8: Во Владивостоке 6 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».
9: Новости.
10: Здравствуйте, в студии Ева Орланова. Коротко о главном. Кадровый центр работы России помогает в социализации приморцев с ограниченными возможностями здоровья. В Госдуме предложили включить послеродовую реабилитацию женщин в ОМС. Почти треть россиян накопили от 30 до 50 тысяч рублей наличными. Подробности далее. Более 420 жителей Приморья с ограниченными возможностями здоровья с начала года обратились в кадровый центр работы России. И 121 из них уже приступил к своим обязанностям. За каждым человеком стоит персональный карьерный консультант. Это комплексный подход к социализации через труд. Параллельно кадровый центр ведет активную работу с работодателями. С начала года более 200 компаний «Край» получили консультации по квотированию и адаптации рабочих мест. Узнать о мерах поддержки и доступных вакансиях можно в филиалах кадрового центра Приморья, на портале «Работа России» или по телефону контакт-центра 8 800 250 24 64. В Госдуме предложили включить послеродовую реабилитацию женщин в ОМС. С такой инициативой выступил глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Парламентарий напомнил, что система ОМС формируется за счет тех средств, которые граждане или работодатели за граждан отчисляют в фонд обязательного медицинского страхования. Он подчеркнул, что это касается тех россиян, которые работают официально. Парламентарий считает, что отдых, восстановление здоровья, исправление возможных косметических дефектов за счет государства – вот что действительно нужно. Сергей Леонов добавил, что это лучше, чем лечить последствия антидепрессантами. Почти треть россиян накопили от 30 до 50 тысяч рублей наличными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. 26% хранят от 50 до 100 тысяч. Суммы от 100 до 150 тысяч рублей наличными есть в накоплениях у 21% россиян. Суммы свыше 150 тысяч лишь у 9%. Менее 30 тысяч рублей в копилке только у 15% участников исследования. Большинство же предпочитают держать деньги на счетах, выделяя небольшие суммы наличных для повседневных расходов. И к этому часу у меня все новости. Далее на 104.7 FM ваша любимая музыка. Не переключайтесь.
5: Вы слушаете «Радио Дача».
2: Для слушателей старше 16 лет.

0: легко проводить этот вторник в компании «Радио Дача». После певицы Светы послушаем Александра Буйнова и Филиппа Киркорова и продолжим принимать ваши музыкальные заявки в рубрику «Удачный момент». Напомню, номер для поздравлений и приветов 8495-995-2555. Наш телефонный аппарат в режиме ожидания.
1: Опять она смертельно обидна.
2: Погода.
3: По информации Примгидромета, завтра во Владивостоке будет облачно, морось, утром местами туман. Ветер умеренный до сильного, температура воздуха днем до 15 градусов.
2: Реклама. RB Excite. Автомобильные фильтры из Южной Кореи. Международные стандарты качества. Эффективная фильтрация. Автомобильные фильтры RB Excite. Чистое движение от Москвы до Владивостока. Автомобильные фильтры RB Excite из Южной Кореи. Спрашивайте в магазинах города.

0: комфорт городской жизни в гармонии с природой. 265-89-43. Застройщик АО СЗ «Солнечная долина» Владивостока.
1: Внимание! Разыскивается клещ. Он хитер и очень опасен. При обнаружении срочно доставьте его в лабораторию медицинского центра «Асклепий». «Асклепий» – исследование на все виды клещевых инфекций. По клещу, его фрагментам или крови пациента. Телефон 279-400. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Заказали и поехали. Компания «Примтрансфер» предоставит комфортный автобус для встречи гостей, доставки сотрудников, детских экскурсий и дальних путешествий. «Примтрансфер» – с нами удобно. Телефон 8-964-443-1444.
3: А чем так вкусно пахнет?
4: Это Машенькины пироги. Доставку привезли на мероприятие.
3: А мне хватит?
4: Машенькины пироги такие большие, и в них так много начинки, что хватит всем.
5: Машенькины пироги. Сытный выбор для большой компании. 2-799-800.
6: Роза Тимуровна, это ваш арендатор. Хочу стены перекрасить.
7: Это не художественная галерея. Нельзя.
8: А в своей квартире от «Самолет» можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
9: Моя квартира, мои правила.
10: Застройщик ООО СЗ проект С-44. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробные условия на самолет.ру. Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Лаборатории ТАФИ 24 года. А забота о здоровье – лучший подарок. Только с 1 по 24 мая скидка 24% на медицинские анализы для взрослых и детей. Проверять важные показатели здоровья выгодно. ТАФИ 242-56-60. Сайт tafimed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: 16 мая, Приморская филармония. Премьера, шоу-спектакль «Мата Хари». Билеты на vl.ru.
13: Для аудитории 18+.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы во Владивостоке. 205-34-43.

0: круглосуточно на радио «Дача». Это у нас Тамара Кутидзе с композицией «Только любовь». Далее будем слушать Диму Билана и Леонида Агутина. И напомню всем, что помимо основного эфира у нас имеется два дополнительных онлайн-канала «Песня года» и «Диско Дача». «Песня года» — это онлайн-канал с главными шлягерами нашей страны. А «Диско Дача» — это онлайн-канал с лучшими танцевальными композициями. Наслаждаться такой музыкой можно также круглосуточно на сайте radiodacha.ru. Всем приятного вторника, друзья! Будем вместе!
1: Реклама. Мы создали идеальный пазл для комфортной жизни. Жилой комплекс «Секвойя Парк». Продуманные планировки. Авторский двор. Детский сад у дома. «Секвойя Парк» создан из преимуществ. Больше на prime1.rf. В мае инвестируйте в преимущества со скидкой до 1 000 000 рублей. Проектное финансирование ВТБ ПАО. Застройщик АО «Прайм Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Ваня строит новый дом. Неуютно в доме том. Нет у Вани в доме бани. И отделка дрянь у Вани. Потому что он балбес. Не поехал в русский лес.
3: Русский лес. Качественный отделочный пиломатериал из липы, сосны, лиственницы, кедра. Евровагонка, блокхаус, имитация бруса, лестничные элементы из дуба и ясеня. Сибирские и финские печи. И все для строительства бань, саун и домов. Русский лес. Телефон 272-19-29.
4: В лаборатории Unilab весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования. Только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Ух ты! Какое колечко! Наверное, кучу денег стоит.
6: Нет. В ювелирном магазине «Ларец» невыкупленные ювелирные украшения, прошедшие чистку, полировку, восстановление, для вас от 8990 рублей за грамм.
7: Ювелирный магазин «Ларец». Кловерхаус, первый этаж.
8: Не пропустите хит «Цена» в Рэми и Рэми Сити только до 7 мая. Чевапчичи Ратимир 400 грамм по 239,90.
9: Рэми всегда выгодна.
10: Надеждинское Полесье, класс комфорт.
11: Помещаемся в дальневосточную и семейную ипотеку без доплат. Стоимость квартиры от 6 900 000.
10: Дом сдан. Телефон отдела продаж 209-11-99.
12: Застройщик УСЗ «Зимовосточная». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляют банки-партнеры. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Проверьте сосуды в центре флебологии. Комплекс 3 в 1. УЗИ вен нижних конечностей. Скрининг артерий и консультация опытного сосудистого хирурга. Забота о вашем здоровье и профессиональный подход. Запись по телефону 202-54-32. Сеть клиник «Центр флебологии».
14: Возможны противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
15: Татьяна Васильева и Ефим Шифрин в лирической комедии «Танцуй со мной». История о мужчине и женщине, полное ожидания, нетерпения, надежды, самолюбие и доверие. 20 мая в концерт-холл. 16+.
16: Кабаре-дуэт «Новые русские бабки» с новой уморительной программой «Комиксы». 22 мая на сцене концерт-холл.
17: Ограничение 16+.
18: Радио «Дача». Телефон рекламной службы во Владивостоке. 205-34-43.

0: Вопросе, так что вспоминайте, что же вам такого приснилось. Мы же наяву отправимся через 10 минут в новый музыкальный час на Радио Дача, где будем выполнять музыкальные пожелания. Впереди программа по заявкам. Удачный час. Присоединяйтесь все. В финале этого часа не пропустите заявку в рубрике «Удачные моменты» и душевную песню в исполнении Валерия Сюткина.
1: Дачные объявления.
2: Отмечаем выходные вместе.
1: В эфире Радио Дача. 3 часа подряд.
2: Только танцевальные хиты.
1: Только диско-дача.
2: Насладитесь отдыхом. Оторвитесь от забот.
1: Каждые пятницу и субботу с 8 часов вечера по московскому времени.
2: Настройтесь на позитив.
1: Включайте Радио Дача.
3: Реклама.
4: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
5: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
4: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
7: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
8: Тиксфли – вкусные и эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
9: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
10: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
11: Заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
12: Кисель для авит, желудок поблагодарит.
13: Растения балуются. Всыпим по полной удобрений от Green Life. С Green Life даже самые капризные растения станут послушными. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города. Green Life. Реально, натурально.
14: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
15: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня.
16: Лайф-арена.
15: Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
17: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
18: Радиодача представляет...
19: Что там у нас с крышей?
20: Отъехала!
21: Удивительное приключение в новом захватывающем анимационном фильме для всей семьи. Несси, чудище из Лохнесс. Маленькому храброму морскому змею предстоит отправиться на другой конец света, чтобы спасти родной остров. Кино с 7 мая. 6+.
22: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин. Тамара Кутидзе. Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений Кемеровский. Сергей Куренков. Михаил Задонов. Дорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я Денис. Я из города Саратов. Передаю привет своей маме, бабушке и всем родным. Я хочу вам пожелать всем хорошей недели и прекрасных выходных. Заказываю песню «Фантазер». Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: Радиоканал 104.7.
5: Без возрастных ограничений.
4: Во Владивостоке 7 часов вечера. Вы слышите?

0: Новости.
1: Здравствуйте. В студии Ева Арланова. Коротко о главном. В Приморье проводят занятия для родственников зависимых людей. В России утвердили новые правила сдачи экзаменов на водительские права. Компании начали экономить на персонале. Подробности далее. Специалисты краевого наркологического диспансера помогают жителям Приморья справиться со зависимостью, состоянием, при котором жизнь близких людей полностью сосредоточена на контроле и помощи зависимому человеку. В течение года в отделении медицинской реабилитации проходят информационно-практические занятия для тех, кто хочет восстановить эмоциональное состояние, снизить тревогу и вернуть внимание к собственной жизни. Занятия проходят очно во Владивостоке на Гоголя 35. Доступно также онлайн-подключение. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 423 245 74 46, добавочный 217. Правительство России утвердило новые правила сдачи экзаменов на водительские права. Об этом сообщает парламентская газета. Так, теперь практический экзамен после успешной теории должны назначить не позднее, чем через 60 дней. А если за полгода сдать вождение не удалось, теорию придется пересдавать. Кроме того, кандидаты смогут не приносить бумажную справку, если она есть в федеральном реестре. Использование телефона, камеры и других средств связи тоже станет основанием для недопуска к экзамену. Также водительские права смогут аннулировать в случае неявки на внеочередной медосмотр. В апреле доля российских компаний, планирующих экономить на персонале, выросла до 25%. Речь идет о приостановке найма и сокращениях. Таковы данные Российского союза промышленников и предпринимателей. Около половины компаний намерены уволить часть сотрудников, перевести их на неполную занятость или отправить в неоплачиваемый отпуск. Планы по другим направлениям оптимизации остаются стабильными. Большинство участников опроса собираются урезать административные и общехозяйственные расходы, сократить потребление услуг и уменьшить благотворительные траты. И к этому часу у меня все новости. Далее на 104.7 FM ваша любимая музыка. Не переключайтесь.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
2: Рабочего дня. Ну, недельку проживем, а там уж снова выходные. И Ольга Федорова из Тулы отправляет привет своим родным и близким, желает крепкого здоровья, счастья и благополучия. И мы от всей нашей команды «Радиодачи» тоже спешим отправить поздравления замечательной певице Ирине Салтыковой. У нее сегодня день рождения. Мы желаем Ирине Салтыковой крепкого здоровья, красоты, счастья, любви. И песню в ее исполнении с удовольствием послушаем в начале программы. Самый удачный час это будет хит.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Роман Якир, я из Башкирии. Хотелось бы передать большой привет моей любимой супруге Панаевой Ирине Егоровне и передать песню про любовь что-нибудь. Я очень люблю свою супругу. Спасибо, радио «Дача».

0: Наши поздравления и приветы в программе «Удачный час» на радио «Дача». Оксана пишет: хотим поздравить нашу коллегу, от всего коллектива, разумеется, специалиста Козельского районного суда Элину Гаврилову с днем рождения. Всего-всего желаю, чтобы любовь была и счастье, чтобы пропали все ненасти, чтобы беды обходили, ну а деньги приходили. Будь самой здоровой, красивой, счастливой, да будет так. Далее, что у нас имеется? Вот от Галины. Нас зовут Галя и Аня, мы на работе, слушаем радио «Дача». Просим передать привет нашему директору Игорю Анатольевичу Липсову. Липсову. И просим поднять нам зарплату. Ох, как нескромно. Так, Игорь Анатольевич, подумайте, авось и можно. Далее большой привет маме Наталье Александровне из Вологды. Сообщение отправила Елизавета Веселова. И что у нас еще есть? А вот что. Желаю всем отличного настроения, пишет диспетчер Алена. Передаю привет водителям автобусов 093, 025, 020, 045, 203, 502, 443, 010. Так, ну желательно, конечно, поименно бы. Ну что ж, видимо, по номерам. Надеюсь, не будет у нас номеров никаких. По-прежнему будем обращаться друг к другу по именам. Песню будем слушать в исполнении Натальи Гордиенко на радио «Дача». Новинка, композиция называется «Пишу письмо души».
1: И сердце просто

0: час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, «Радиодача». Меня зовут Никита. Хотел бы заказать музыку для Григория Монохина. Желаю ему крепкого здоровья и счастья. А песня пусть прозвучит. Григорий Лепс «Самый лучший день». Спасибо, «Радиодача».

0: сообщения, которые вы присылаете в Телеграм и Мессенджер Макс на номер 8910-004-4924. Вот что есть. Анна Васильева передает привет в этот теплый денек своей коллеге Эльвире. Пишет, ну что, старушка, пришло наше время передавать приветы из набережных Челнов. Это сообщение. А почему старушка? Я вот с 15 лет на радио.
1: Погода.
2: По информации Примгидромета, завтра во Владивостоке будет облачно, морось, утром местами туман. Ветер умеренный до сильного, температура воздуха днем до 15 градусов.
1: Реклама. В 20 минутах от города. Всего 105 тысяч рублей за квадратный метр. Черновая, предчистовая отделка или под ключ. Детский сад в доме. Просторные парковки. Все для комфорта. ЖК «Золотая долина». Комфорт городской жизни в гармонии с природой. Телефон во Владивостоке 265-89-43. Застройщик АО СЗ «Солнечная долина Владивостока».
3: В лаборатории Unilab весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования. Только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Ух ты! Какие сережки! Наверное, кучу денег стоит.
5: Нет. В ювелирном магазине «Ларец» невыкупленные ювелирные украшения, прошедшие чистку, полировку, восстановление, для вас от 8 990 рублей за грамм.
6: Ювелирный магазин «Ларец». Кловерхаус, первый этаж.
7: Уважаемые предприниматели, приглашаем вас на главное событие дальневосточной столицы – торжественный прием в честь Дня российского предпринимательства. По традиции, в этот день мы чествуем лучших предпринимателей города Владивостока и Приморского края. Предпринимательское сообщество отмечает День российского предпринимательства 26 мая 2026 года. Информация по телефону 8-914-791-68-72, категория 18.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы во Владивостоке. 205-34-43.

0: Точный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Валерий. Я звоню из Великого Новгорода. Хотел передать приветы своим друзьям. Андрееву Игорю, Иванову Игорю, Мельникову Толе, Котову Сереже. И поздравить всех с хорошей погодой. И хотел послушать песню «Вирус. Весна». Спасибо, Радио Дача. До свидания.

ваши весенние поздравления и приветы в программе «Удачный час» на радио «Дача». Юля Шершова с днем рождения поздравляет подруги, коллеги, которых зовут Катя, Оля, Настя. Девчонки желают вам огромного счастья, крепкого здоровья, большой взаимной любви и много подарков. Да будет так. От Яны летит привет Даниилу Кривошееву с пожеланием удачного дня. И еще один привет любимому супругу Дамиру. Я тебя очень сильно люблю, пишет ваша жена Жанна. Песню тоже про любовь будем слушать на радио «Дача». Исполнит ее Вован и Анна Семенович. Песня называется «Третья попытка».

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Алексей. Я живу во Владивостоке. Хотел бы передать привет своему другу Данилу из города Москва. И пожелать ему хороших сдач экзаменов, ЕГЭ и прекрасного настроения. Всего самого хорошего. И поставьте для него песню Елены Ваенги. Спасибо, дорогой радио «Дача».

из Телеграма. Номер, напомню, 8-910-004-49-24. Вот такие сообщения имеются. Елена Сергеева поздравляет всех с майскими праздниками, желает хорошего настроения. Евгения отправляет привет любимой куме и лучшей подруге Анжелике. Василиса из села Пичуга передает привет младшему брату Матвею, пишет, что очень сильно любит и ценит его, и всем-всем-всем желает хороших майских праздников. Далее большой привет маме Лене, папе Юре, сестренке Алене и ее мужу Егору. Это от Анастасии сообщение. И привет девчонкам, коллегам Оле и Наташе. Хорошей нам погоды желает Елена из города Железнодорожного Московской области. И вы, друзья, пишите ваши сообщения, прочитаю на всю страну в эфире «Радио Дача» уже совсем скоро.

0: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
1: У Rich Family Новосибирск, Угаран, 110-547-605-1196.
2: Надеждинское Полесье – класс комфорт.
3: Помещаемся в дальневосточную и семейную ипотеку без доплат. Стоимость квартиры от 6 900 000.
2: Дом сдан. Телефон отдела продаж 209-11-99.
4: Застройщик ООО «Созима Восточная». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Ипотеку предоставляют банки-партнеры. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: За выгодными покупками в Реми и Реми Сити. До 12 мая напиток любимый в ассортименте 950 мл всего за 99,90.
6: Предложение ограничено и действует по карте Реми Клуб.
7: Реми всегда выгодно.
8: Приморская сцена Мариинского театра представляет 17 мая опера Джузеппе Верди «Травиата». Драма любви, обреченной предрассудками общества. Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра.
9: Возрастное ограничение 12+.
10: Мы будем говорить о вашем бизнесе. М-сервис. Яркая аудиореклама в торговых центрах и супермаркетах. Если говорим мы, другие слушают. М-сервис. Аудиобрендинг вашего бизнеса. 208-0101.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы во Владивостоке. 205-34-43.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Меня зовут Андрей. Хочу поздравить с днем рождения дорогого нашего папу Сергея Александровича Силантьева. Желаю здоровья, улыбок и всего самого хорошего и доброго. Оставайся таким же молодым, хорошим и доброжелательным. Поставьте веселую песню про день рождения. Спасибо большое, радио «Дача». Любим вас.

Отличный час на радиодаче. Ирина из Владивостока отправляет привет любимому мужу Ивану. Пишет, он самый лучший. Далее привет своей семье, мужу Ивану Семыкину, сыну Владимиру, дочери Ане. Сына очень ждем домой из армии. Это пишет Татьяна Семыкина из города Усть-Илимск. Юлия поздравляет всех с майскими праздниками. Отправляет большой привет деду Юрию и бабушке Наташе. Желает вам крепкого здоровья. От Инны летит привет мужу Сергею. Далее Сергей из Белгородской области и Старого Оскола поздравляет всех с майскими праздниками, желает хорошего настроения. Мы вас тоже поздравляем. И еще один привет Лидии Каретниковой, Наталье Степановой, Иришке Судаковой в город Ачинск, Красноярский край. Эти приветы вам от Алексея. Песню будем слушать на радиодаче в исполнении Ольги Бузовой. Новинка «Раненые раны».

0: ваши сообщения, но уже финальные в этом часе. Мама Елена отправляет привет дочке Даше Милосердовой. Хорошего дня желает. От Елены летит привет, любимые бабусечки. Елене Леонидовне Портновой. Бабулечка, мы тебя очень любим, пишет Елена. Алия из Оренбурга шлет привет своей семье, дочери Алине, мужу Руслану. Пишет, люблю вас очень-очень-очень сильно. И еще один привет подруженьке Лене в Тверскую область, деревню Щеколдино. Побольше радости тебе, дорогая, крепкого здоровья. Жду отпуска, чтобы встретиться с тобой. Катя, город Чехов, на связи. Друзья, еще две заявки музыкальные до финала часа обязательно исполню. И встретимся в новом часе на радио «Дача». С вами Мария Федорова. Добрейшего всем майского вторника желаю. Оставайтесь с нами.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Кварц.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Реклама.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
3: Любовь здесь проходит проверку.
4: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
5: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
6: 26 сентября 2026 года.
7: Москва. Лайф-арена.
6: Большой фестиваль.
7: Удачные песни.
6: Михаил Шуфутинский.
7: Шаман.
6: Группа «Комбинация».
7: Сергей Лазарев.
6: Андрей Державин.
7: Группа «Винтаж».
6: Ольга Зарубина.
7: Григорий Лепс.
6: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
7: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
6: Категория 12+.
1: Удачный час.
8: Здравствуйте, радиодача. Я Людмила из Пензы. Хочу позвать своего брата. Ему 77 лет. Он собирается в мае жениться. Я его люблю. Желаю удачи. Это четвертый брак у него. Пусть он будет счастливый. И ему хочу передать песню что-нибудь из репертуара Алексея Петрухина. Я очень люблю радиоудачу. Большое вам спасибо. Процветание.

0: час.
1: Здравствуйте, Радио Дача. Я Артур из Нарафаминска. Передаю привет всем, кто слушает Радио Дача. И прошу поставить песню «Назови его, как меня». Группа «Руки вверх». Поздравляю всех с майскими праздниками. Спасибо, Радио Дача.
2: Будешь

0: ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите!
0: Только на Радио Дача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Депутаты Госдумы в этом месяце рассмотрят новые комплексные меры по борьбе с мошенниками. Как рассказал председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин, среди инициатив маркировка международных звонков, благодаря которой человек будет видеть, что ему звонят из-за границы. Кроме того, народные избранники обсудят введение детских сим-карт и восстановление доступа к аккаунту на портале госуслуг только доверенными способами. Председатель Госдумы Вячеслав Володин со ссылкой на данные МВД отметил, что количество случаев мошенничества за первый квартал текущего года уменьшилось более чем на 18%, а дистанционного почти на 23%. Правительство в этом и следующем годах направит более 700 миллионов рублей на федеральный проект «Новый ритм строительства». Он нацелен на повышение эффективности при создании промышленной, социальной и коммунальной инфраструктуры. Как подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин, результатом станут экономия ресурсов, снижение затрат и нагрузки на экологию, а также рост производительности труда за счет внедрения инноваций и современных технологий. Кроме того, в правительстве утвердили новый перечень стратегически значимых лекарств. В него вошли свыше 200 наименований, это важнейшие препараты для лечения тяжелых заболеваний, включая онкологию. В России запустили бесплатную федеральную горячую линию по теме организации летнего отдыха. Ее номер телефона 8 800 250 28 90. По словам вице-премьера страны Дмитрия Чернышенко, родители круглосуточно могут получить консультацию по подбору лагерей. Он добавил, что регионам рекомендовано создать аналогичные службы в своих субъектах. Официальный курс доллара на сегодня 75 рублей 44 копейки, евро 88 рублей 27 копеек. Это все новости к данной минуте, а новый музыкальный час откроет песня «Головоломка» в исполнении Жасмин. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.

0: Реклама.
1: Анна Ивановна, это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
2: Это тебе не спортзал, нельзя.
3: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру. Моя квартира, мои правила.
4: Застройщик ООО СЗ-проект С-44. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробные условия на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы во Владивостоке. 205-34-43.
5: В эфире есть полезная рубрика «Хорошо устроено». Каждые выходные в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами в эфире делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Чтобы и на вашей даче все было хорошо устроено, слушайте одноименную полезную рубрику в эфире. Все подробности найдете на сайте radiodacha.ru.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: После выходных трудные только первые 5 дней.
0: Это радио «Дача».

ДНК от Анны Асти и Димы Билана, композиция «Эпилог». Далее будем слушать Аллу Рит и Андрея Державина уже в пятницу. Обещаем вам еще одну свежую песню, которую вы не слышали до сих пор в нашем эфире. Группа «Любэ» представит свою новинку, которая называется «Жди меня». В хит-параде «Горячая десятка» вы слышите эту песню, а также узнаете новые музыкальные итоги уходящей недели. Всем потрясающего вторника желаю. Будем вместе.

0: на радиодаче вас ждет новый музыкальный час и встреча с Даней Борисовым. А я попрощаюсь до завтра. Собственно, недолго будем в разлуке. Этот час успею завершить музыкальной заявкой в рубрике «Удачный момент». Кого-то осчастливим добрым словом и хорошей песней. И чуть раньше послушаем композицию в исполнении Славы. Всем пока! С вами была Мария Федорова. Желаю вам шикарного майского дня.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: 6+. Реклама.
8: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
9: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное обство без оформления доверия со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
10: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Скидки в аптеках столички.
12: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
13: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
14: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
15: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
16: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуй, радио «Дача». Меня зовут Лариса. Я из города Санкт-Петербург, Колпино. Хочу передать привет всем своим родным, близким, друзьям, кто меня знает. Пожелать им хорошего весеннего настроения. И прошу поставить песню Дмитрия Маликова. Спасибо, радио «Дача».

0: слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: Новости. В студии «Радиодачи» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Аэропорт Нижнего Новгорода ввел ограничения. Авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с необходимыми органами, сообщили в Росавиации. Там уточнили, что возможны корректировки в расписании рейсов. Кроме того, все московские аэропорты приостановили обслуживание рейсов, среди них Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский. Подчеркивается, пассажирам нужно быть готовыми к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов в связи с проводимыми мероприятиями. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Добавлю, сегодня ночью на территории России перехватили и уничтожили почти 300 украинских дронов. При этом часть целей нейтрализовали на подлете к Москве. Теперь к другим новостям. Территория Кремля в Москве будет закрыта для посетителей 9 мая. Развод пеших и конных караулов президентского полка на Соборной площади также не состоится, пишет РИА Новости. До 17 мая для посещения также закрыты мавзолей Ленина. Кроме того, до указанной даты граждане не будут допускаться к некрополю у Кремлевской стены. Храм Василия Блаженного тоже не будет принимать гостей с 7 по 9 мая. Плановое отключение отопления начнется в столице завтра, 6 числа. Работы затронут более 74 тысяч зданий, половина из них – жилые дома. В Подмосковье отопление начали отключать уже сегодня. Полностью завершить процесс планируется до 12 мая этого месяца. ЦУДД в Москве запустил эксперимент по установке новой подсветки перед пешеходными переходами. Тесты проходят по 10 адресам. На 5 из них смонтировали светодиодные блоки прямо в тротуар, на остальных световые проекторы. Новая система дублирует сигналы светофора и помогает пешеходам заранее заметить переход и оценить обстановку на дороге. Ожидается, это снизит риск неожиданного выхода на проезжую часть, уменьшит число нарушений и улучшит считывание сигнала светофора. Подсветка работает при любой погоде. Это все новости к данной минуте. Филипп Киркоров прозвучит далее в нашем эфире с композицией «Я эту жизнь тебе отдам». Оставайтесь в компании. Радио Дача. Всем отличного дня и настроения.
0: Прямо сейчас.

цвет природы за окном часто связан и с возникновением самых разных чувств в душе людей, преимущественно чувств прекрасных. Весной и любить хочется, и улыбаться чаще, и комплиментами одаривать свою вторую половинку бесконечно долго. Ну и с друзьями делиться переживаниями тоже, конечно, хочется. Не отказывайте себе, друзья, ни в одном из этих удовольствий. Приумножайте прекрасное вокруг себя и сторонитесь чувств, которые огорчают, они нам тут ни к чему. На радио «Дача» только что слушали композицию группы «Винтаж». Продолжим день в ритме песен дуэта «Чай вдвоем» Максима Олейникова и группы «Город 312». С вами Даня Борисов. Всем желаю отличного дня.

Многих других песню Марина Федункив в эфире «Радио Дача». Недавно на одном шоу в интернете Марина дала отдельный совет зрительнице. Та обратилась к ней с жалобой, мол, не может никак построить серьезных отношений, хотя очень к этому стремится. Марина за словом в карман, конечно же, не полезла, тут же выдала: если будем зацикливаться на проблемах, все время думать, почему не получается что-то сделать, то никогда не найдем решение вопросу. Как только проблему отпустить, все приходит само, как ребенок в 53 года сказала Марина. Порой нам всем нужен такой простой совет, чтобы наконец сместить фокус своего внимания. Будьте круче всяких там проблем, друзья.

0: полицию в последние дни. Грех не салютовать. Ее нужно всячески задабривать, дабы нас не покинула эта знойная погода. Настоящее лето уже творится за окном. Сегодня еще и первую майскую грозу обещают. Я ей всегда рад. Правда, немного душно на улице. Но ничего, это гораздо лучше, чем метель в апреле. Наслаждаемся хорошей погодой, друзья, и слушаем классные хиты в эфире радио «Дача». До финала часа не пропустите композицию «Антипа», а также рубрику «Удачный момент», где мы исполним заявку нашего слушателя.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
6: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
1: Реклама.
7: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
8: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир – это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно так дышать.

0: чувствуешь себя счастливой. 0+.
1: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Муз-ТВ представляет.

0: дача на Муз-ТВ.
1: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
0: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
2: Заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько. Кисель Леавит, желудок
3: поблагодарит. Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: Рекомендация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Радио Дача представляет.
2: Как пишите, челокнесные!
0: Маленький храбрый морской змей зовет в красочное киноприключение. Всего-то нужно совершить подвиг и спасти родной остров от надвигающейся угрозы. Смотри захватывающий мультфильм «Несси, чудище из Лохнесс» в кино с 7 мая. 6+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Виктор Вольф из города Оренбурга. Я хочу передать привет в город Киров дружининой Татьяне, я ее помню. И хочу заказать для нее песню Владимира Маркина «Спасибо, Радио «Дача».

0: Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: В студии Екатерина Родина сегодня в выпуске. Сериал «Восьмой участок» новый сезон стартует на ТВ. Фильм в списках не значился, покажут НТВ. На РЕН-ТВ выйдет кинолента «Есть только миг», об этом в ближайшие несколько минут. Премьерный показ сериала «Восьмой участок. Новый сезон» состоится на телеканале «Россия». В главных ролях Юлия Мельникова, Дмитрий Пчела, Александр Константинов, Прохор Дубравин, Вера Сотникова, Владимир Стержаков и другие актеры. В центре сюжета терапевт поликлиники Инна, в прошлом нейрохирург, состоит в отношениях с Аркадием. Однако их свадьба срывается из-за череды препятствий и трагического инцидента. Аркадий решает, что Инна не хочет семью ребенка и заводит роман на стороне. Однако вскоре выясняется, что девушка беременна. Сериал стартует 12 мая. Премьера фильма «В списках не значился» состоится на канале НТВ. Действие разворачивается летом 1941 года. 21 июня лейтенант Николай Плужников прибывает в Брест с надеждами и планами на будущее. Он направляется к месту своей новой службы Брестской крепости, не подозревая, что мирная жизнь оборвется через считанные часы. Не успев вступить в должность, Николай становится свидетелем начала войны. Ранним утром крепость подвергается внезапному обстрелу. Премьера 9 мая. Фильм «Есть только миг» выйдет на РЕН-ТВ в День Победы. Действие происходит в 1944 году. После контузии молодой летчик из-за проблем со зрением отправляется не обратно на фронт, а на ложный аэродром, где находится сломанная фанерная техника и сооружения, и такие же, как он, списанные по здоровью военные. Но только неожиданно оказывается, что эта декорация имеет стратегически важное значение в ходе новой военной операции. В ней людям придется проявить смелость и смекалку, чтобы дать отпор гитлеровцам и внести свой вклад в будущую победу. Премьера состоится 9 мая в 21:30. Это все теленовости на сегодня. Слушайте программу по будням в 15:00 на Радио Дача. С вами была Екатерина Родина. Далее в нашем новом музыкальном часе прозвучит песня «О боже, какой мужчина» в исполнении певицы Натали. Оставайтесь в компании на Радио Дача.
0: Прямо сейчас

Так можно охарактеризовать хит Султана Лагучева «Горький вкус», который мы слушаем в эти минуты на радио «Дача». Да, порой сильные чувства оставляют горькое послевкусие, но на нем зацикливаться ни в коем случае не нужно. Надо скорее бежать и покупать чего-нибудь сладкого, дабы перебить все эти неприятные моменты жизни. Будьте открыты к новому, друзья, и тогда точно станете самым счастливым человеком на Земле. Еще счастливым можно стать, если много хорошей музыки слушать. В этом мы поможем. Скоро на радио «Дача» группа «Демо», Катя Лель и Сергей.

классная песня «Студио», она не виновата, продолжает эфир «Радио Дача». В хит-параде «Горячая десятка», композиция «Студио» значится на 4-м месте. Еще совсем недавно песня была лидером нашего чарта. Помочь ей вернуться в тройку призеров можете только вы, друзья, если будете чаще заказывать эту композицию в рубрике «Удачный момент» и в программах «Удачный час». Только благодаря вашей активности песни становятся хитами. Подведем музыкальные итоги недели в эту пятницу в 19 часов по московскому времени. Не пропускайте «Горячую десятку» на «Радио Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Синие птицы гнездятся там, где верят в чудеса.
0: Это радио «Дача».

0: экстремист Юрий Антонов в эфире «Радио Дача» утверждает, что любовь и чудеса всегда являются спутниками жизни каждого человека. И даже те, кто говорят, что им не везет, несколько привирают. Если оглянуться на свою жизнь и посмотреть, как порой удачно складывались обстоятельства, можно самого себя переубедить в части везения. Если верить в чудо, оно обязательно с вами произойдет, друзья, будьте уверены. Вот, например, наши слушатели верят, что мы исполним их заявку. Так и делаем каждый час в рубрике «Удачный момент». Совсем скоро исполним музыкальное пожелание одного из вас. До этого не пропустите хит Ольги Бузовой на «Радио Дача».
1: Дачные объявления.
2: Каждый день особенный, а Луна точно знает, чему стоит посвятить сутки.
1: Лунный календарь на «Радио Дача».
2: Чем стоит заняться сегодня, а какие дела лучше отложить? Рассказываем, что принесет вам удачу в будние дни в 7:25, по выходным в 8:25.
1: Лунный календарь.
2: На «Радио Дача».
3: Спонсор ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинка белова способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
4: Реклама. Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFly. Вкусные таблетки TixFly профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
6: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
7: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
9: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
10: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
11: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
12: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Татьяна Хамдеевна. Я хочу привет передать своему мужу любимому Камилю Подковычу и своим детям Лизочке своей Колгузиновой и Атипалитину Ивану. Дарю песню Александру Маркову. Спасибо, Радио «Дача».

0: передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: Новости. В студии радиодача с новостями. Екатерина Родина, здравствуйте. В 6 российских аэропортах Геленджик, Домодедово, Жуковский, Калуга, Кострома и Череповец введены временные ограничения на прием и отправку рейсов по соображениям безопасности. Об этом сообщили в Минтрансе. На местах усилен контроль за работой авиакомпании и соблюдением прав пассажиров, которым предоставляют в том числе воду, бесплатные комнаты матери ребенка. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки 10 беспилотников, летевших на столицу. В Шереметьево предупредили, что после прилета из-за границы время прохождение процедур может быть увеличено. Минсельхоз отмечает рост производства куриных яиц в России. По итогам первого квартала объем превысил 10 миллиардов штук. Ведомство подчеркивает, что текущий выпуск позволяет полностью закрыть потребности внутреннего рынка и одновременно наращивать экспорт. Прирост к аналогичному периоду прошлого года, по данным Росстата, составил около 3%. Акция «Бессмертный полк» в Тамбовской области в текущем году состоится дистанционно. Как пишет Интерфакс, такое решение принято из соображений безопасности. Жителям региона предложено несколько альтернативных форматов участия. Портреты ветеранов можно разместить на муниципальных стенах памяти, украсть ими личный транспорт, либо использовать изображения на одежде или бэджах. Кроме того, авто- и мотоклубы традиционно смогут организовывать памятные пробеги. Мошенники звонят ветеранам от имени Социального фонда России. Аферисты обещают выплаты к 9 мая и просят назвать код из СМС. На самом деле этот код от банка или личного кабинета. Об этом пишет РИА Новости. В результате человек может потерять и деньги, и личные данные. Эксперты напоминают, что выплаты происходят автоматически или через МФЦ без каких-либо СМС-кодов. Официальный курс доллара на сегодня, по данным Центробанка, составляет 75 рублей 44 копейки. Евро стоит 88 рублей 27 копеек. Это все новости к данной минуте. Новый музыкальный час в эфире радиодачи откроют гости из будущего с композицией «Лучшее в тебе».
2: Прямо сейчас

сказки «Уюты» в хите «Любимый мой» на радиодачу. Буквально принцу на белом коне полюбила. Правда, цвет коня все же в композиции не упоминается, но картинка тут дорисовывается сама собой. А как иначе? Желаю каждой нашей слушательнице со своим казаком повстречаться поскорее дома или вечером, или же на улице по пути в освоясь. В общем-то, будьте любимы и счастливы, друзья. А мы романтическое настроение поддержим далее хитами Димы Билана, Любови Успенской и Валерии на радиодаче.

«На берегу неба» звучит на волнах радиодачи. Это новая песня Димы Билана, релиз которой состоялся в финале прошлого года. Композиция получила название «Что-то на родном». И убедиться, что музыкальная работа действительно продолжает историю хита «На берегу неба», можно, взглянув как минимум на клип. Там даже актриса очень уж похожа на ту, что сыграла и в музыкальном видео на упомянутую песню. И все красиво так, лирично, одно загляденье, друзья. Обязательно посмотрите клип. Но прежде послушайте хиты Муслима Магомаева, Стаса Михайлова и Алены Апиной на радио «Дача».

0: красотой затмит любую королева красоты Муслима Магомаева на радио «Дачи». Поет он здесь точно не об участнице какого-то конкурса, а о воплощении своего идеала. Как Пушкин, помните, называл девушку гением чистой красоты в чудном мгновении. Метафор, чтобы подарить теплый комплимент своему ненаглядному человеку, масса. Друзья, обращайтесь к литературе, тоже не забывайте. Я обращаюсь к плейлисту, расскажу, что до финала часа нас ждет хит Ярослава Сумишевского, а также рубрика «Удачный момент». Ничего не пропустите на волнах радио «Дача».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
6: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
7: 6+.
1: Реклама.
8: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
9: Tix-Free. 90 дней без блох и клещей.
10: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
11: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
12: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
13: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
14: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
15: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
16: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
14: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: С Greenlife на грядке все в порядке.
18: Получай больше вкусного и полезного урожая без химикатов. Greenlife. Реально натурально. Спрашивайте удобрения Greenlife в магазинах города.
19: Любовь здесь проходит проверку.
20: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
1: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Насти, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
21: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
1: 26 сентября 2026 года.
21: Москва. Лайф-арена.
1: Большой фестиваль.
21: Удачные песни.
1: Михаил Шуфутинский.
21: Шаман.
1: Группа «Комбинация».
21: Сергей Лазарев.
1: Андрей Державин.
21: Группа «Винтаж».
1: Ольга Зарубина.
21: Григорий Лепс.
1: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
21: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+. Радиодача представляет.
22: Что там у нас с крышей?
23: Отъехала.
24: Удивительное приключение в новом захватывающем анимационном фильме для всей семьи. Несси, чудище из Лохнесс. Маленькому храброму морскому змею предстоит отправиться на другой конец света, чтобы спасти родной остров. В кино с 7 мая. 6+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, любимая радиодача. Меня зовут Аркаша Елисеев, я звоню из Рязани. Передаю большой привет своей девушке Анастасии Ермаковой. Желаю ей солнечного настроения. Дарю всем песню. Молли, набери мой номер, позвони мне срочно. Спасибо большое, радиодача.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать мукосат и живите в движении.
2: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы мукосат.
3: Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
4: Новости.
5: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Плановое отключение отопления начнется в столице завтра, 6 мая. Работы затронут более 70 тысяч зданий, половина из них – жилые дома. В Подмосковье отопление начали отключать уже сегодня, а полностью завершить процесс планируется до 12 числа. В ВДНХ 9 и 10 мая представят специальную программу, приуроченную ко Дню Победы. Как сообщила замэра Наталья Сергунина, для гостей подготовлен исторический маршрут, объединяющий 6 тематических площадок. Посетители смогут увидеть спектакли, созданные на основе воспоминаний ветеранов, военные кинокартины, реконструкцию фронтового концерта, а также услышать легендарное сообщение диктора Юрия Левитана о капитуляции фашистской Германии. Атмосферу дополнят архивные фотографии, аудиоматериалы, исторические объявления из громкоговорителей, песни военных лет. Прозвучат фронтовые новостные сводки и мини-радиоспектакли, а в викторинах будут представлены копии ключевых документов, плакатов и газет того времени. Поток иностранцев в Россию за первые три месяца текущего года сократился на 15% по сравнению с 2025. Всего за этот период в страну въехали примерно 2,5 миллиона человек. Об этом пишет издание «Московский комсомолец». Основная часть приходится на граждан стран СНГ, это почти 73% от общего числа прибывших, остальные – жители дальнего зарубежья и лица без гражданства. К 1 апреля этого года на территории России находилось более 6 миллионов иностранцев. Год назад эта цифра была заметно выше – почти 7 миллионов. Более 8 тысяч георгиевских лент раздадут в столичном транспорте с 6 по 9 мая в честь Дня Победы. Об этом сообщил замэра Максим Лексутов. В честь 81-й годовщины Победы проект «Молодежь Москвы» подготовил серию мероприятий, включающие выставки, экскурсии, патриотические концерты и возложение цветов у памятников героям Великой Отечественной войны. Это все новости к данной минуте. Далее в нашем эфире прозвучит песня Елены Ваенги. Всем отличного вечера и настроения.
3: Прямо сейчас.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если поставить женщину перед выбором муж или шоколадка, то лучше не рисковать отношениями.
0: Это радио «Дача».

Ну что за девушка? Мечта, мечта любого мужчины — жениться, сама зовет, банкет оплатит, с мужчины только, наверное, костюм остается, и даже платье сама тоже купит, дабы побыстрее его надеть. Но каждый ведь о таком мечтает, и странно, что возлюбленная героиня хита Наташи Андреевой на радиодаче никак не согласится с ее этим предложением. В музыкальном будущем на радиодаче вас ждет еще больше любимой музыки. Скоро послушаем хиты Елены Кравловой, Андрея Державина и Юлии Михальчик.

0: що там.
1: Легкой поступью дождя уходит осень. Желтый лист упал на мокрое стекло.

Юлианы Карауловой и Резников Студио на радиодачу. Слушаем песню «Вилы». Каждая песня о настоящей любви — это уже хит, а если он еще и исполнен так чувственно, так нежно и, что самое главное, честно, я уверен, композицию ждет большущий успех. Помочь ей можете вы, друзья, если будете чаще заказывать ее в рубрике «Удачный момент» и в программе «Удачный час» на радиодача, то ее услышат еще больше людей ее полюбят. Исполняем заявки в финале каждого музыкального часа, ну а пока движемся к этой точке, я поставлю для вас хиты группы «Вирус», Николая Гнатюка и «Рады рай» на радио «Дача».

0: Выкрикивает группа «Вирус» весну в эфире «Радио Дача», что не могу сдержаться, не отправиться посмотреть, таким ли теплым будет вечер и буду ли я лаской встречен. Уверен, что да, смотря, по крайней мере, в окно, складывается именно такое ощущение. На этом я, Даня Борисов, с вами прощаюсь. Оставляю вас в уютной компании Сергея Черноусова. Всем желаю отличного завершения дня под любимую музыку, музыку «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.

0: передача. Спонсор ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллова способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
1: Реклама.
2: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
3: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
2: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Тэп-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Тэп-банк для бизнеса. Тэп-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Тэп-банк.
5: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
6: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
8: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли.
9: От Вернер?
8: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
9: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
8: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
10: Подробности на сайте чижик.клаб.
11: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
12: Кисель Реавит. Для желудка суперхит.
13: Засыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
12: Кисель Реавит. Желудок поблагодарит.
14: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
15: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
16: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
17: Растения балуются? Всыпим по полной удобрений от Green Life. С Green Life даже самые капризные растения станут послушными. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города. Green Life. Реально. Натурально.
18: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
19: Категория 16+. Thank you.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно». Квартира.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ирина. Я звоню из города Белозерск, Московской области. Хочу передать привет моей сестре Артему, Саше, Диме, мне, соответственно, и всем нашим замечательным детям. Дайте нам, пожалуйста, нашу песню «Улетели навсегда». Спасибо, радио «Дача».

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».
3: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
0: Вы слушаете радиоканал 104.7. Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 250-0543. Выдано Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Без возрастных ограничений.
5: Во Владивостоке. Час ночи. Вы слушаете «Радио Дача».

Вы слушаете радиоканал 104.7. Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 25.00543. Выдано Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Без возрастных ограничений.

счастье. Здравствуйте, вы слушаете радио «Дача». Меня зовут Стас Михайлов.

0: Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: У школ начали проходить практику в кинопарке Москино, сообщила замэр Анна Сиракова. В проекте участвует более 6 тысяч старшеклассников. Ребята знакомятся с полным циклом создания медиа-контента, от съемки интервью до монтажа, и создают собственные проекты. Практика проходит на реальных съемочных площадках. Школьники изучают, как устроено кинопарк, производства, посещают места съемок знаковых российских фильмов и общаются с признанными профессионалами сферы. ВДНХ 9-10 мая представит специальную программу, приуроченную ко Дню Победы. Как сообщила замэра Наталья Сергунина, для гостей подготовлен исторический маршрут, объединяющий 6 тематических площадок. Посетители смогут увидеть спектакли, созданные на основе воспоминаний ветеранов, военные кинокартины, реконструкцию фронтового концерта. Атмосферу дополнят архивные фотографии, аудиоматериалы, исторические объявления из громкоговорителей и песни военных лет. Росстандарт утвердил новый ГОСТ для контроля автомобильных выбросов с помощью искусственного интеллекта. Документ вступит в силу 15 июня, сообщает пресс-служба ведомства. Речь идет о нейросетевых системах, которые смогут отслеживать загрязнение воздуха, уровень дымности и другие показатели по данным датчиков и специального оборудования. Если нормы будут превышены, искусственный интеллект предупредит водителя, даст рекомендации по эксплуатации машины и передаст информацию операторам автопарков. В Росстандарте рассчитывают, что новый ГОСТ поможет быстрее выявлять источники загрязнения и снижать экологические риски. В Москве ожидается теплая погода с 5 по 7 мая, несмотря на облака и грозы. До 8 числа столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов. По словам синоптиков, такое тепло для начала мая не характерно и аномально. Показатели превышают норму на 5-6 градусов. Осадки продолжатся и 8 мая, когда столичный регион накроет очередная волна похолодания. Это все новости на сегодня. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас.

такое любовь? Вечный вопрос. Одно из самых сложных и многогранных человеческих чувств, которое может проявляться по-разному. Любовь между партнерами, родительская любовь, про друзей, не забываем своих любимых. Ну и даже любовь к своему делу, хобби или некой идее. Ах да, еще любимые песни в эфире «Радио Дача». Здесь также все взаимно и по любви. В ближайшие минуты послушаем хиты группы «Винтаж» Владимира Кузьмина, группы «Иванушки Интернешнл» и других любимых артистов «Радио Дача».

песня группы «Винтаж» «Полароиды» в эфире «Радио Дача». Излюбленная игрушка 90-х и 2000-х вновь завоевывает сердца молодежи, олицетворяя собой не просто фотоаппарат, а нечто большее. В стиль жизни, ностальгию по простоте и мгновенности. За это в целом мы с вами когда-то оценили этот гаджет. Вот нам лишнее доказательство, что многое в мире циклично и периодически возвращается. Уже скоро вернемся с вами в 1993 год. Он представил нам песню Олега Газманова. Также послушаем хиты Жени Белоусова, Димы Билана и многие другие.

0: песня Жени Белоусова «Алешка» в 1991 году появилась и сразу же стала мега-хитом. Из каждого утюга в любом городе нашей страны. Кстати, один из крупных, наша северная столица, именно тогда, 6 сентября, вернул себе прежнее название. Вместо Ленинграда город вновь стал Санкт-Петербургом. Мы можем передать отдельный привет местным жителям, там также слушают радио «Дача». И уже через короткую паузу вместе с нами насладятся хитами группы Любэ, Кати Лели, Артура Пирожкова и других любимых артистов радио «Дача».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
6: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Реклама.
7: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
8: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
7: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
10: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
9: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
10: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
11: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес и дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
12: Заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько. Кисель Леавит желудок поблагодарит.
13: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
14: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
15: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
16: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
17: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
14: Подробности на tixfli.rf.
18: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
14: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
19: Скидки в аптеках столички.
20: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
21: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
22: Муз-ТВ представляет.

0: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Радио «Дача» представляет.
3: Как пищуте, челокнесное!
4: Маленький храбрый морской змей зовет в красочное киноприключение. Всего-то нужно совершить подвиг и спасти родной остров от надвигающейся угрозы. Смотри захватывающий мультфильм «Несси. Чудище из Лохнесс» в кино с 7 мая. 6+.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Дмитрий. Хочу передать привет друзьям Санкт-Петербурга. Сейчас мы находимся с Андреем Воробьевым на даче. Всем отличного настроения. Любим вас, радио «Дача». И пусть прозвучит красивая композиция под названием «Белль».

0: часов вечера. И вместе с вами Катя Лель на радио «Дача».
1: Вы слушаете радиоканал 104.7. Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 250-0543. Выдано Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Без возрастных ограничений.
2: Во Владивостоке 3 часа ночи. С вами Радио Дача.

передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Луча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли.

0: душевно. Там, где есть радиодача.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

дорога домой не может не радовать, особенно когда путь после сложного рабочего дня. Ну или когда мы хорошо отдохнули и возвращаемся домой, чтобы успеть выспаться перед новым рабочим днем. Всем желаем легкой наступающей среды, завтра экватор трудовых будней. Ну и к другим пожеланиям, уже вашим музыкальным, мы вернемся в финале часа. Здесь у нас рубрика «Удачный момент». Звоните в любое время по телефону 8-495-995-2555. Ждем звонков и через короткую паузу слушаем хиты группы «Рок Острова», Никиты и Марии Зайцевой, Димы Билана и многие другие в эфире «Радио Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это «Радио Дача».

Татьяна Куртковой, ее песня «Алешенька» в эфире «Радио Дача». В творческом багаже певицы найдется уже немало в ярких, любимых песен наших слушателей. А еще Татьяна коллекционирует традиционные русские костюмы. Многие из них она получает в подарок от поклонниц. И, например, одна из бабушек подарила ей уникальный древнейший сарафан. Ему примерно 100 лет. Вот будем знать, что дарить при первой такой возможности. Ну а сейчас мы вернемся к нашему эфиру, который совсем скоро дополнит хиты группы «Високосный год», «Нюши», «Эдгара и Рады Рай» и многие другие.

0: вопреки мнению, которое уравнивает молчание с золотом, мы на стороне Нюши и просим не молчать. Делиться своими желаниями на Радио Удача. Музыкальные просьбы, признания, пожелания, ну а также приветы и поздравления в финале часа в рубрике «Удачный момент». Звоните по телефону 8495-995-2555. Ну а что касается ближайших минут, на очереди хиты Валерии и Стаса Пьехи, славы группы «Високосный год» и других любимых артистов Радио Удача.
1: Реклама.
2: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
1: Радиодача представляет.
3: Что там у нас с крышей?
4: Отъехала.
5: Удивительное приключение в новом захватывающем анимационном фильме для всей семьи. Несси, чудище из Лохнесс. Маленькому храброму морскому змею предстоит отправиться на другой конец света, чтобы спасти родной остров. В кино с 7 мая. 6+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Татьяна. Хочу передать привет своему мужу Руслану и сказать ему большое спасибо. Мы отдыхаем на даче во Владимире. И передать еще своим дочкам Карине, Катюше и Верочке большой-большой привет. Ставлю для своей любимой семьи хит группы «Рефлекс». Спасибо, радио «Дача».

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

счастья хочется каждому из нас в любое время года, особенно весной и в начале рабочей недели. Да, не всем легко перестроиться после выходных на трудовые будни, ранние подъемы. Поэтому мы всем желаем легкого завершения вторника, ну и такой же среды. Касаемо счастья, не обещаю, здесь уже все от случая, а вот с музыкальной частью у нас все стабильно. Через короткую паузу для тех, кто держится нашей волны, хиты Натальи Подольской, Григория Лепса, Дениса Клявера и других любимых артистов «Радиодача».

Алая помада, новая стрижка или в целом новый образ. Для некоторых это важно, особенно это любят в первые дни нового сезона. И уж тем более весной. Хочется поскорее избавиться от теплых вещей, хотя сейчас, конечно, для некоторых регионов это не самая лучшая идея. Погода пока что неустойчива. Но скоро тепло придет в каждый город. Мы всем желаем теплого вечера, который уже скоро скрасит хиты Николая Носкова, Татьяны Булановой, Руслана Алихно и других любимых артистов радиодачи.

0: Замечательный хит Николая Носкова в эфире «Радио Дача». Сколько прекрасных песен посвящено данному времени года, вот собрали для вас самые лучшие в нашем эфире. Конечно, весна не везде успевает радовать своей погодой. Особенно апрель в этот раз нас удивил снегом и даже небольшим морозом. Но уже 5 мая, и дальше точно теплее. И вообще, само осознание, что с нами весна, не может не радовать. Также для хорошего настроения через короткую паузу вам хиты Юлии Савичевой, группы «Республика», Ирины Салтыковой и многие другие.
1: Реклама.
2: Муз-ТВ представляет.

0: Дача на Муз-ТВ.
1: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
0: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
2: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
3: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Михаил Шуфутинский.
5: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
4: Юлиана Караулова.
3: Отпетые мошенники.
5: Люби меня, люби.
3: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Удача». Меня зовут Виктория, я звоню вам из Воронежа. Хочу передать привет Алфутову Владимиру, пожелать ему счастья, здоровья. И ставлю для него песню Анжелики Агурбаш. Спасибо, радио «Удача».
4: Тишина.

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

везде нас нет, у других всегда и еда вкуснее, и как-то ремонт вроде бы интереснее. И в отпуск они сколько раз в год уезжают. Знакомая картина в каждой уважающей себя семье обсудить своих знакомых, да и незнакомых тоже. Ну, главное, по-доброму и со спиной, чтобы не узнали. Ладно, оставим все эти мысли, вернемся к эфиру. Его уже скоро дополнят хиты Александра Добронравова, Алена Апина и Мурата Насырова, Максим и других любимых артистов радиодачи. Всем доброй ночи!

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если добавить в лужу соли, получится маленькое море.
0: Это радио «Дача».

Песня Александра Добронрава на радиодаче. Музыкальное признание своей второй половине вы также можете сделать в нашем эфире. А еще поздравить с днем рождения, как вариант, или с другим приятным событием. Ну, например, наступающим Днем Победы. В финале часа у нас рубрика «Удачный момент». А вот через короткую паузу мы послушаем хиты группы «Бис» Леонида Агутина, Надежды Кадышевой и других любимых артистов радиодачи. Дождемся их.

0: Рис в эфире «Радио Дача». Главный дуэт нулевых спустя 17 лет снова в режиме онлайн. В прошлом месяце Влад Соколовский и Дмитрий Бигбаев впервые за такой большой срок выступили как дуэт «Бис». Ребята выпустили совместный подкаст, также сингл «Еще не поздно», и уже успели порадовать поклонников живым выступлением. За это время Дмитрий стал театральным режиссером, Влад – отцом, участником реалити-шоу. В общем, жизнь кипит. И теперь дарит всем поклонникам группы новые эмоции. Думаю, еще услышим в нашем эфире их новые песни. А вот через короткую паузу нас ожидают хиты Юлианы Карауловой, Михаила Шуфутинского и не только. Меня зовут Сергей Черноусов. Всем доброй ночи.
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Вячеслав, звоню из Екатеринбурга. Хочу передать привет своему другу Юрию и подруге Виолетте. Поставьте, пожалуйста, песню группы «Винтаж». Спасибо, радио «Дача».

0: радио, канал 104.7.
1: Без возрастных ограничений.
0: Во Владивостоке 7 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
2: Здравствуйте. В студии Ева Орланова. Коротко о главном. Жители Приморья предупредили о высоком классе пожарной опасности в ближайшие дни. В Госдуме предложили уведомлять об эвакуации автомобиля через госуслуги. В Китае набирают популярность курицы-питомцы. Подробности далее. В Приморье в ближайшие дни объявлен 4-й, то есть высокий класс пожарной опасности. МинГУЧС края просит жителей быть осторожнее с огнем, не жечь костры, не бросать спички и сигареты и не использовать открытый огонь. Виной всему теплая и ветреная погода, которая способствует быстрому распространению огня в лесах. Нарушители ждут серьезные последствия. Штрафы до 2 миллионов рублей, а в тяжелых случаях уголовное дело. Если вы стали свидетелем пожара, сообщите по телефону пожарно-спасательной службы 101 или на единый телефон вызова экстренных служб 112. В Госдуме предложили обязать службы оперативно уведомлять владельцев об эвакуации автомобилей через госуслуги. Сообщение должно содержать адрес, причину эвакуации и информацию о том, куда увезли машину. Данное предложение лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. По словам депутата, сейчас многие граждане узнают о эвакуации своих автомобилей только после получения протокола или вынуждены самостоятельно искать информацию о местонахождении своих машин. В Китае набирают популярность курицы-питомцы. Об этом сообщает Афиша Дейли. Многие хозяева относятся к питомцам как к кошкам или собакам. Спят с ними, шьют для них поводки, а на прогулки вывозят в колясках. Птиц также наряжают в одежду, обувь, шарфы и шляпы. По словам владельцев, у куриц нет сильного запаха. Они не линяют, как кошки и собаки. Тихо спят и просыпаются на рассвете. Некоторые хозяева уверяют, что куры умны, понимают человеческие слова и проявляют эмоции. Большинство таких питомцев попадают к людям с ферм. Это бройлеры, которые должны были отправить на убой, или петухи, от которых избавляются, потому что они не несут яйца. И к этому часу у меня все новости. Далее на 104.7 FM ваша любимая музыка. Не переключайтесь.
0: Вы слушаете «Радио Дача».
3: Для слушателей старше 16 лет.

Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на

0: года.
1: По информации Примгидромета, сегодня во Владивостоке будет переменная облачность без осадков. Ветер умеренный до сильного. Температура воздуха днем до 15 градусов.
2: Реклама.
3: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
4: У Rich Family Новосибирск ОГРН 110 547 605 11 96.

0: комфорт городской жизни в гармонии с природой. 265-89-43. Застройщик АО СЗ «Солнечная долина» Владивостока.
1: Кабаре-дуэт «Новые русские бабки» с новой уморительной программой «Комиксы». 22 мая на сцене «Концерт-холл».
2: Ограничение 16+.
3: Медпомощь и реабилитация без очереди. Санатории для ветеранов СВО по всей России. Компенсация проезда к месту лечения. Приморье заботится о своих героях. Обратиться за медицинской помощью можно по номеру 8 423 207 0207.
4: Татьяна Васильева и Ефим Шифрин в лирической комедии «Танцуй со мной». История о мужчине и женщине, полное ожидания, нетерпения, надежды, самолюбия и доверия. 20 мая в концерт-холл. 16+.
5: Галина Васильевна, это ваши арендаторы. Хотим завести кошку.
6: А слона не хотите? Нельзя.
7: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
8: Моя квартира, мои правила.
9: Застройщик ООО СЗ проект С-44. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробные условия на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы во Владивостоке. 205-34-43.

0: Реклама.
1: Сеть стоматологических центров «Экспресс-имплантация». Социальное предприятие, которое реализует социальную программу «Доступная имплантация». Фиксированная стоимость зуба под ключ, имплант плюс коронка – 33 300 рублей.
2: Качество, доступное каждому.
1: Запишитесь на бесплатную консультацию по имплантации зубов сегодня. Телефон во Владивостоке – 239-37-37.
3: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Надеждинское Полесье – класс комфорт.
5: Помещаемся в дальневосточную и семейную ипотеку без доплат. Стоимость квартиры от 6 миллионов 900 тысяч.
4: Дом сдан. Телефон отдела продаж 209-11-99.
6: Застройщик ООО «СЗ Зимовосточная». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляют банки-партнеры. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Всего

0: во Владивостоке. 22 мая. Цирк. 12+.
1: Мы будем говорить о вашем бизнесе. М-сервис. Яркая аудиореклама в торговых центрах и супермаркетах. Если говорим мы, другие слушают. М-сервис. Аудиобрендинг вашего бизнеса. 208-0101.
2: Уважаемые предприниматели, приглашаем вас на главное событие дальневосточной столицы – торжественный прием в честь Дня российского предпринимательства. По традиции, в этот день мы чествуем лучших предпринимателей города Владивостока и Приморского края. Предпринимательское сообщество отмечает День российского предпринимательства 26 мая 2026 года. Информация по телефону 8-914-791-68-72, категория 18+.
3: 16 мая. Приморская филармония. Премьера. Шоу-спектакль «Мата Хари». Билеты на vl.ru. Для аудитории 18+.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы во Владивостоке. 205-34-43.

0: Реклама. После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на www.fizbank.ru.

0: радио, канал 104.7.
1: Без возрастных ограничений.
0: Во Владивостоке 8 часов утра. Вы слушаете радио «Дача». Новости.
2: Здравствуйте. В студии Ева Орланова. Коротко о главном. В Приморье этим летом детский отдых в лагере обойдется родителям в сумму от 18 до 129 тысяч рублей. В общественной палате предложили увеличить длительность перемен в школах. У россиян вырос интерес к загородной жизни. Подробности далее. В Приморье этим летом детский отдых в лагере обойдется родителям в сумму от 18 до 129 тысяч рублей. В среднем по региону путевка стоит 60-65 тысяч. По сравнению с прошлым годом путевки выросли на 10-15%. Сказываются растущие издержки и повышение НДС. Всего этим летом в Приморье откроется 32 детских лагеря. Спектр предложений широкий. От приключенческих смен с походами до конно-спортивного лагеря для любителей верховой езды. Родителям стоит помнить о компенсации. Государство возвращает часть стоимости путевки до 10 тысяч рублей, а для семей с низким доходом до 20 тысяч. Главное, чтобы лагерь был в официальном реестре, а ребенку было от 6,5 до 15 лет. Заявление подают через госуслуги или МФЦ. В общественной палате предложили увеличить длительность перемен в школах. Их минимальная продолжительность во всех классах должна быть не менее 15 минут. Об этом рассказал заместитель секретаря общественной палаты Владислав Гриб. По его словам, детям очень непросто переключиться между уроками, а иногда учитель уже во время перемены задает домашнее задание. Представитель общественной палаты добавил, что большая перемена в школах должна длиться минимум полчаса. Это время необходимо выделить для спокойного приема пищи. Среди россиян заметно растет интерес к загородной жизни. Об этом сообщается в исследовании ВЦИОМ. Если в 2019 году купить дачу или участок хотели около половины жителей городов, то сейчас уже примерно 70%. Все больше людей рассматривают загородный дом не как дачу, а как место для постоянного проживания. Особенно высокий интерес к такой жизни отмечают у молодых людей. Эксперты связывают этот тренд с последствиями пандемии и развитием индивидуального жилищного строительства. И к этому часу у меня все новости. Далее на 104.7 FM ваша любимая музыка. Не переключайтесь.
0: Вы слушаете радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: У девушек в животе бабочки, и они требуют любви. У женщин же в животе моль, и она требует шубу.
0: Это радио «Дача».

0: Погода.
1: По информации Примгидромета, сегодня во Владивостоке будет переменная облачность без осадков. Ветер умеренный до сильного. Температура воздуха днем до 15 градусов.
0: Реклама. RB Excite. Автомобильные фильтры из Южной Кореи. Международные стандарты качества. Эффективная фильтрация. Автомобильные фильтры RB Excite. Чистое движение. От Москвы до Владивостока. Автомобильные фильтры RB Excite из Южной Кореи. Спрашивайте в магазинах города.
2: Красота без фильтров в косметологии Тафи. Уникальная комплексная программа. Лифтинг, устранение пигментации морщин и сосудистых дефектов в одной процедуре. Позвольте себе здоровую и ухоженную кожу без масок и фильтров. Косметология Тафи. Запишитесь по телефону 260-50-33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сочный шашлык за 450 рублей и незабываемые огни города. Панорамный ресторан восточной кухни «Дакара» запускает фестиваль майского шашлыка. До 31 мая по будням с 19.00. ТВК «Калина Молл», третий этаж. Окунитесь в мир Востока.
4: Ваня строит новый дом. Неуютно в доме том. Нет у Вани в доме бани и отделка дрянь у Вани. Потому что он балбес. Не поехал в русский лес.
5: Русский лес. Качественный отделочный пиломатериал из липы, сосны, лиственницы, кедра. Евровагонка, блокхаус, имитация бруса, лестничные элементы из дуба и ясеня. Сибирские и финские печи. И все для строительства бань, саун и домов. Русский лес. Телефон 272-19-29.
6: Внимание! Разыскивается клещ. Он хитер и очень опасен. При обнаружении срочно доставьте его в лабораторию медицинского центра «Асклепий». «Асклепий» – исследование на все виды клещевых инфекций. По клещу, его фрагментам или крови пациента. Телефон 279-400. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы во Владивостоке. 205-34-43.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: У Rich Family на Новосибирской улице Королева 40, корпус 40, УГРН 110, 547, 605, 1196.
3: Проверьте сосуды в центре флебологии. Комплекс 3 в одном. УЗИ вен нижних конечностей. Скрининг артерий и консультация опытного сосудистого хирурга. Забота о вашем здоровье и профессиональный подход. Запись по телефону 202-54-32. Сеть клиник «Центр флебологии».
4: Возможны противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
5: Заказали и поехали. Компания «Примтрансфер» предоставит комфортный автобус для встречи гостей, доставки сотрудников, детских экскурсий и дальних путешествий. «Примтрансфер» с нами удобно. Телефон 8-964-443-1444.
6: За выгодными покупками в Рэми и Рэми Сити. До 12 мая напиток любимый в ассортименте 950 мл всего за 99,90.
7: Предложение ограничено и действует по карте Рэми Клуб.
8: Рэми всегда выгодно.
9: Ух ты! Какое колечко! Наверное, кучу денег стоит.
10: Нет. В ювелирном магазине «Ларец» невыкупленные ювелирные украшения, прошедшие чистку, полировку, восстановление, для вас от 8 990 рублей за грамм.
11: Ювелирный магазин «Ларец». Кловерхаус, первый этаж.
12: Приморская сцена Мариинского театра представляет 17 мая опера Джузеппе Верди «Травиата». Драма любви, обреченной предрассудками общества. Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра.
13: Возрастное ограничение 12+.
14: В лаборатории Unilab весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования. Только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте.
15: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы во Владивостоке. 205-34-43.

0: Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. РВБ, ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
2: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru.

сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Радиоканал 104.7.
1: Без возрастных ограничений.
0: Во Владивостоке 9 часов утра. Вы слушаете Радио Дача. Новости.
2: Здравствуйте. В студии Ева Орланова. Коротко о главном. Во Владивостоке в дни проведения массовых мероприятий ограничат продажу алкоголя. В российских школах появится предмет «Духовно-нравственная культура России». Сегодня отмечается День напитков. Подробности далее. Во Владивостоке в ближайшее время пройдет ряд праздничных мероприятий. В связи с этим предпринимателям напоминают о действующих ограничениях на продажу алкогольной продукции на территории города. Как сообщили в городской администрации, продажа алкогольной продукции запрещена на расстоянии менее 100 метров от границ мест проведения массовых мероприятий за 1 час до их начала, во время проведения и в течение 1 часа после их окончания. В школах появится новый предмет «Духовно-нравственная культура России». Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения. С нового учебного года курс включат в программу 5-7 классов. Он разработан по поручению президента и направлен на формирование у детей и подростков мировоззрения на основе традиционных ценностей. Преподавание предмета начнется с января 2027 года в 5 классах. На это в школах выделят 17 часов. С 2027-2028 учебного года дисциплину будут изучать 6-классники и 7-классники, но уже с увеличенным объемом – 34 часа. Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что для освоения детьми нового предмета школы получат учебные пособия. 6 мая отмечается неофициальный праздник «День напитков». Первые упоминания о нем приходятся на 1921 год. Правда, тогда он был более известен как «День газированных напитков в бутылках». Сейчас люди чаще стремятся к здоровому образу жизни, употреблению чистой воды и более полезных напитков, нежели сладкая газировка. Поэтому и день постепенно стал праздником разных напитков. День напитков – это хороший повод побаловать себя каким-нибудь новым или любимым напитком. И к этому часу у меня все новости. Далее на 104.7 FM ваша любимая музыка. Не переключайтесь.
0: Вы слушаете Радио Дача. Для слушателей старше 16 лет.

0: не с тобой.
1: Погода.
2: По информации Примгидромета, сегодня во Владивостоке будет переменная облачность. Вечером возможен небольшой дождь, ветер умеренный до сильного. Температура воздуха днем до 15 градусов.
1: Реклама. RB Excite. Автомобильные фильтры из Южной Кореи. Международные стандарты качества. Эффективная фильтрация. Автомобильные фильтры RB Excite. Чистое движение от Москвы до Владивостока. Автомобильные фильтры RB Excite из Южной Кореи. Спрашивайте в магазинах города.
3: Вот достроил Ваня дом. А готовить что же? В нем очень ценится в народе кулинарить на природе. Чтоб традицию сберечь, покупай мангал и печь. Компания «Русский лес». Продаем мангалы, коптильни, печи, тандыры, казаны и другие полезные штуки для приготовления пищи на открытом воздухе. Удиви гостей. «Русский лес». 272-19-29.
4: Гладкая кожа? Легко. Лазерная эпиляция на аппарате Сопрано XL в косметологии Тафи. Быстро и без боли. Волосы перестают расти уже после первой процедуры. Косметология Тафи. Запись по телефону 260-50-33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Фрау Мода. Уже 32 года с вами. Спасибо, что выбираете нас, собираясь на свидание или в долгожданный отпуск. В честь своего дня рождения всю неделю с 1 по 4 мая дарим дополнительную скидку до 12%. Празднуем день рождения Фрау Мода вместе.
6: Роза Тимуровна, это ваш арендатор. Хочу стены перекрасить.
7: Это не художественная галерея. Нельзя.
8: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру. Моя квартира, мои правила.
9: Застройщик ООО СЗ-проект С-44. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробные условия на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
10: Ух ты! Какие сережки! Наверное, кучу денег стоит.
11: Нет. В ювелирном магазине «Ларец» невыкупленные ювелирные украшения, прошедшие чистку, полировку, восстановление для вас от 8990 рублей за грамм.
12: Ювелирный магазин «Ларец». Кловерхаус, первый этаж.
13: Внимание! Разыскивается клещ. Он хитер и очень опасен. При обнаружении срочно доставьте его в лабораторию медицинского центра «Асклепий». Асклепий – исследование на все виды клещевых инфекций. По клещу, его фрагментам или крови пациента. Телефон 279-400. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: В специализированную роту туристической полиции города Владивостока требуются сотрудники на офицерские должности старшего инспектора и инспектора. Принятые на службу обеспечиваются полным пакетом соцгарантий, иногородним предоставляется жилье. Обращаться по адресу: город Владивосток, улица Борисенко, дом 106А. Телефон 2-744-038.
15: Надеждинское Полесье, класс комфорт.
16: Помещаемся в дальневосточную и семейную ипотеку без доплат. Стоимость квартиры от 6 миллионов 900 тысяч.
15: Дом сдан. Телефон отдела продаж 209-11-99.
17: Застройщик ООО «СЗ Зимовосточная». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляют банки-партнеры. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Радио «Дача». Телефон рекламной службы во Владивостоке. 205-34-43.

0: создали идеальный пазл для комфортной жизни. Жилой комплекс «Секвойя Парк». Продуманные планировки. Авторский двор. Детский сад у дома. «Секвойя Парк» создан из преимуществ. Больше на prime1.rf. В мае инвестируйте в преимущества со скидкой до 1 000 000 рублей. Проектное финансирование ВТБ ПАО. Застройщик АО «Prime Group». Проектная декларация на nas.dom.rf.
1: За выгодными покупками в Реми и Реми Сити. До 12 мая шашлык классический и кавказский Ратимир 1 килограмм всего за 449,90. Предложение ограничено и действует по карте Реми Клуб.
2: Реми всегда выгодно.
3: В лаборатории Unilab весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования. Только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Весь мир обновлению весеннему рад. Значит, и нам нужен новый наряд. Чтоб новых костюмов и платьев пошить, рекомендуем в «Мастер» спешить. Радует «Мастер» людей круглый год. Магазин «Мастер» на Суханова 3 и 5. Широкий ассортимент нарядных тканей и фурнитуры для весны и наступающего лета. Телефон 243-26-54.
5: А чем так вкусно пахнет?
6: Это Машенькины пироги. Доставку привезли на мероприятие.
5: А мне хватит?
6: Машенькины пироги такие большие, в них так много начинки, что хватит всем.
7: Машенькины пироги. Сытный выбор для большой компании. 2-799-800.
8: В 20 минутах от города. Всего 105 тысяч рублей за квадратный метр. Черновая, предчистовая отделка или под ключ. Детский сад в доме. Просторные парковки. Все для комфорта. ЖК «Золотая долина». Комфорт городской жизни в гармонии с природой. Телефон во Владивостоке 265-89-43. Застройщик АО СЗ «Солнечная долина Владивостока».
9: Проверьте сосуды в центре флебологии. Комплекс 3 в одном. УЗИ вен нижних конечностей. Скрининг артерий и консультация опытного сосудистого хирурга. Забота о вашем здоровье и профессиональный подход. Запись по телефону 202-54-32. Сеть клиник «Центр флебологии».
10: Возможны противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
11: Уважаемые предприниматели, приглашаем вас на главное событие дальневосточной столицы. Торжественный прием в честь Дня российского предпринимательства. По традиции, в этот день мы чествуем лучших предпринимателей города Владивостока и Приморского края. Предпринимательское сообщество отмечает День российского предпринимательства 26 мая 2026 года. Информация по телефону 8-914-791-68-72. Категория 18+.
12: Лаборатории ТАФИ 24 года, а забота о здоровье – лучший подарок. Только с 1 по 24 мая скидка 24% на медицинские анализы для взрослых и детей. Проверять важные показатели здоровья выгодно. ТАФИ 242-56-60. Сайт tafimed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы во Владивостоке. 205-34-43.

0: Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО «ВБ-банк».

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радиоканал 104.7.
1: Без возрастных ограничений.
0: Во Владивостоке 10 часов утра. С вами Радио Дача. Новости.
2: Здравствуйте. В студии Ева Орланова. Коротко о главном. Во Владивостоке состоится шествие «Бессмертный полк». В России упростили оформление временной работы для подростков. Сегодня отмечается Международный день против диеты. Подробности далее. Во Владивостоке 9 мая состоится шествие «Бессмертный полк» в память об участниках Великой Отечественной войны. Жители и гости города пройдут по центральным улицам с фотографиями своих родных и близких, внесших вклад в Великую Победу. Как сообщили в городской администрации, шествие состоится сразу после прохождения парада войсковых подразделений и военной техники по традиционному маршруту. Построение колонны начнется в 9 часов возле остановки «Серая лошадь». Принять участие в шествии могут все желающие. В России упростили оформление временной работы для подростков. Об этом сообщает парламентская газета. Теперь школы и колледжи смогут подавать заявки на трудоустройство учеников онлайн через платформу «Работа в России». Раньше такие документы оформляли только на бумаге. Подростки от 14 до 18 лет по-прежнему могут устроиться на работу в свободное от учебы время. Самостоятельно, через центр занятости или с помощью образовательных организаций. Ожидается, что новые правила сделают процесс быстрее и удобнее. 6 мая с 1992 года отмечается Международный день против диеты. Впервые праздник прошел в Великобритании, затем к нему присоединились и другие страны. Главная цель торжества – призвать людей по всему миру отказаться от диет в пользу здорового питания. В этот день в разных уголках планеты проводятся акции и мероприятия, предупреждающие об опасности экстремальных диет. Праздник посвящен пропаганде здорового образа жизни с упором на принятие собственного тела. И к этому часу у меня все новости. Далее на 104.7 FM ваша любимая музыка. Не переключайтесь.
0: Вы слушаете Радио Дача. Для слушателей старше 16 лет.